Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая недавно рассказывала, ее муж купил огромную карту мира, дал ей дротик и сказал, вот куда бы ты сейчас ни попала, туда я тебя отвезу, и именно там мы проведем мой отпуск. Договорились, она такая, класс, давай. Взяла, метнула дротик, и муж такой, ну, за холодильником, значит, за холодильником.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно я проходил мимо рынка, и время действительно замедлилось, потому что я услышал: «Это ваш размер, можете мерить спокойно». Женщина отвечает: «А почему вы так решили?» И продавец такой: «У меня глаз алмаз, талия 62, бедра 94. Заходите, мерите, все». Такое молчание, и потом женский голос: «А я вас, мужчина, что-то и не припомню».

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ничто не вечно! Даже неудачный день длится всего 24 часа. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно ехал в метро и видел, как девушка писала вот сообщение, вот прям как в песне Дмитрия Маликова «Скучаю, я тоже тебя люблю» контакту, записанному как козел.
1: Ты не придешь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Мне кажется, было бы классно, если бы мы, в смысле, все человечество, да, придумали таблетки не только, чтобы легко засыпать, а чтобы легко просыпаться. Вот представьте бы, вставали мы вот каждый раз вот в это время в 4 утра, а не в 8, и у нас было бы дополнительно целых 4 часа. Представляете? Вот на что бы вы потратили это время, а? Не говорите. Не надо. Я знаю. Ну, конечно же, чтобы послушать любимые песни.
1: Капли дождя по мостовой.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, у каждого свое счастье. Вот недавно я настоял, ждал лифт, подошла мама с маленькой дочкой, которая начала баловаться. Начала громко кричать, лаять по собачьи. Мама пыталась успокоить ее, говорила там: солнышко, хватит, хватит, весь подъезд уже на уши поставил. Но дочка, она не прекращала. И в какой-то момент я стоял, лифт долго не приходил, я не выдержал и сказал: так, солнышко, молчать, место рядом! И она тут же замолчала и встала на месте. Представляете, ее мама улыбнулась, сказала: спасибо большое, а то я ее полчаса не могла успокоить. Я вышел из лифта, и мне что-то так весело стало. И я сказал: солнышко, голос! И она снова загавкала.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Если вы сбежали от всех, чтобы придумать самую смешную шутку, срочно пришлите ее на сайт rusradio.ru. Конечно же, если вы ее придумали. Лучшие в итоге из них озвучит сам Антон Юрьев, а их авторы получат классный подарок — эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Ну, например, да? Для усиления заклинания вызова дождя шаманы слушали песни Дмитрия Колдуна.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Никогда не произносите «У меня нет на это денег». Это не солидно. Говорите «Это не предусмотрено в моем бюджете». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно встречались с друзьями, очень давно не виделись, было весело. Выяснилось, что абсолютно все женились или у кого

0: Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, есть такая примета очень важная. Запомните, если ваш мужчина спокойно надевает разноцветные или дырявые носки, берегите его. Это значит, что ботинки он снимает только дома.

0: новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Что слушает страна? Любимый.

0: Слышь! Реклама на русском.
1: Что?
2: А что?
1: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18-го, 19-го или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Зачем я стараюсь выглядеть молодой? Во-первых, я привыкла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
13: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Знакомые недавно поехали на дачу и заметили, что кто-то, скажем так, экспроприировал часть дров в сарае. Сказали об этом соседям, и соседка такая: да, печально, конечно, но вы сильно не расстраивайтесь, потому что дрова у вас, если честно, никакие. Тонкие, не горят от слова совсем.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Многие сегодня через туман, через тучи отправились на работу и задумались наверняка, выключили ли они утюг или нет. Может, даже вернулись из-за этого. Я, друзья, могу открыть вам секрет, как сделать так, чтобы больше об этом никогда не беспокоиться и не думать. Просто перестаньте гладить. Нет проблемы, значит, нет проблемы. Не благодарите.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Реклама на русском.

0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Что слушает страна? Любимая на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Всякое вообще бывает. Люди стирают там деньги в карманах, карты, разные кредитные паспорта. Но такого, как у меня, я думаю, ни у кого ни разу не было. Я постирал рубашку, внимание, с пакетиком чая в кармане. Причем кондиционер был запахом зеленого бамбука. Поэтому, если вы вдруг мечтали попробовать чай с ароматом зеленого бамбука, обращайтесь, я его берегу для особого случая.

0: диджей.
1: И я думаю, звание диско-суперстар
2: да.
1: присуждается...
2: Аплодисменты!
1: Будут, а у меня, кстати, есть аплодисменты, Андрюш, смотри.
2: Ух ты!
1: Видал? Видал?
2: Я смотрю, зрителей целую кучу собралось здесь. Слушай, и слушателей,
1: ты
2: да.
1: Видишь, сколько людей?
2: Уже тут? Ждут.
1: Они
2: уже
1: все
2: ждут.
1: Не спали. Ждали тебя, уже чтобы ждут. Ты пришел, взял эту награду диско суперстар. И, собственно...
2: Пластинки я с собой принес. Поставь любимую пластинку. А если у меня их много пластинок, надо все подряд поставить.
1: Ну, какую-то самую любимую.
2: С нее и начну свою смену. Хорошо?
1: Договорились. Самое главное, еще завтра не забудь с 9 до 11 прийти.
2: Постараюсь. Ну, ты напомнишь.
1: Потому что я тебе позвоню сегодня ночью.
2: Давай.
3: Реклама на русском.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Первый рабочий день после отпуска – это концентрат из понедельников. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 28 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
2: А почему мы так долго гуляем?
3: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
4: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
1: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗА 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
10: Все нормально, да, у хулигана.
9: Только лучшее.
10: Останься со мной.
9: Только любимое.
10: Рядом нужен человек.
9: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

тебе сказать, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что ты пустил вот так вот, за то, что

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Владельцы торговой недвижимости попросили конкретизировать определение критической инфраструктуры. Как пишет газета «Коммерсант», профильная ассоциация направила такое обращение в правительство. Бизнес не понимает, как на практике будет применяться президентский указ, позволяющий государству вводить временное управление объектами критической инфраструктуры. Это произойдет, если владельцы таких предприятий не приняли достаточных мер безопасности, в том числе в борьбе с беспилотниками. Стартовал период досрочного голосования на выборах в Госдуму. Такая возможность предусмотрена в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях. Кроме этого, самостоятельно принять решение могут региональные избиркомы в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской. Минпросвещение рассказали о максимальном уровне нагрузки на школьников. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил РИА Новости, что первые классы учатся не больше 20 часов, в средней школе до 35, а в старших классах до 37. Причем в образовательных учреждениях действуют нормативы времени на выполнение домашних заданий от 1,5 до 3,5 часов. В российской премьер-лиге стартует 6-й тур. Сегодня тольяттинский «Акрон» примет ЦСКА. Лидер чемпионата «Краснодар» завтра сыграет с «Ростовом». Действующий чемпион «Зенит» на выезде встретится с «Факелом». Турнирная таблица РПЛ за «Краснодаром» с отставанием в 3 очка следует «Спартак». В первой пятерке также ЦСКА, «Зенит» и махачкалинская «Динамо». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: кажется, сегодня любой миг незабываемый, потому что мы ждали, когда наступит пятница. И вот, наконец-то, я вас с этим поздравляю. 7.05, время московское. Ура! С пятницы. И пусть все моменты этого дня запоминаются намного дольше, чем обычно. Тем более сегодня у нас, ну как бы это не прискорбно напоминать, последняя пятница этого лета. Пусть будет много солнца, много радости и много классной музыки. Но для этого, конечно же, нужно оставаться здесь на волнах Русского радио. Зиверт, большое спасибо за открытие этого музыкального часа. У нас Александр Панайотов впереди. Сергей Лазарев уже здесь, готов также вас радовать. Я вас тоже всех приветствую. Здравствуйте.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, северо-восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 28 градусов.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 16+.
7: Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784, 718-95-84.
8: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Что слушает страна? Русское радио.
10: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Но на то она и карма, на то она и судьба, чтобы уметь принимать ее с первого взгляда, с первой улыбки. Конечно, очень сложно распознать сразу, что из этого судьба, что из этого просто временно. Но, с другой стороны, если что-то появляется в нашей жизни именно с улыбкой, именно с любовью, то, мне кажется, это в любом случае нужно принимать. А там уже дальше как пойдет. По крайней мере, мы со своей стороны, все люди, будем стараться сделать так, чтобы эта любовь продлилась с нами на века. Как и музыка в эфире Русского радио, вот как когда-то давно вошла в нашу жизнь, и с тех пор она продолжается постоянно. Александру Панайотову большое спасибо за карму. Ани Лорак прямо сейчас появляется в эфире Русского радио. Чуть-чуть попозже Валерия и Мод, им тоже будем рады. Сердце.

О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки.

0: свои шутки. Не кислые шутки. На русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау-Вау» разделе для жизни с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. УГРН 101-774-668-98-40. 18+. «Флау-Вау». Услуги от ООО «Флау-Вау». Москва. УГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
9: Гипермаркет «Офис Мак».
10: Звонок для учителя.
11: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
12: Экономьте с «Офис Мак».
13: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. УГРН 109-366-805-30-05.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте «Альфа-банка». Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Камера, мотор, начали!
16: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
20: Почему у меня такой холодный взгляд? А что вы хотите? У меня зрение минус 8. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: этот целый мир, конечно же, достоин самого лучшего. И с самого утра нужно понимать все намерения, все намеки, которые дарит этот целый мир. А здесь, в принципе, многого-то и понимать не надо. Все и так ясно. И о чем нам сейчас как раз поет в дальнейшем наши коллективы. Они в целом расшифровывают все то, что этот мир хочет донести до всех остальных. Счастье в том, что вместе мы, это коллектив Файвста, мы будем слушать с удовольствием совсем скоро. Сивиль и Артик Асти про бриллианты, ну, естественно, ну, конечно, да, то, что мы все так или иначе хотим, чтобы нам периодически дарили, причем неважно, женщины, парни, вот все, что касается ценного, пожалуйста, нам дарите сколько угодно. Ну, и я вам, конечно же, намекаю на то, что нужно оставаться здесь, на волнах Русского радио, чтобы услышать все это богатство впереди. От вас делается, от вас требуется только сделать чуть-чуть погромче Русское радио, и все будет хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

0: стараться все усложнять, то, в принципе, будет нормально. Тем более, учитывая, что события сами по себе имеют свойство усложняться без нашего внимания и без нашего участия. Давайте наполнять хорошими эмоциями, классной музыкой весь этот день. У нас Иванушки совсем скоро появятся, у нас группа «Блестящие» также на горизонте. Будет хорошо, приятно, весело, музыкально.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
0: крутые новости,
4: крутые игры,
0: крутая музыка.
4: И все это...
0: Все это...
3: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: так давайте влюбляться в том числе и в наше любимое кино, и в героев, которых показывают нам на телеэкранах, потому что это самое приятное чувство, которое можно испытывать. Спасибо Иванушкам, может быть, за влюбленность, и в «Елку» будем влюбляться еще у нас сейчас.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Ты кто такой?
4: Сейчас главное спасти этих людей. Времени будет в обрез.
2: Боевик, триллер.
5: Что тебе, черт возьми, надо?
2: Мятеж.
4: Возмездие.
2: В главной роли Джейсон Стейтем.
4: Не бойтесь, я помогу.
2: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: У каждого дня свой ритм. Шум города, тысячи дел и бесконечная спешка. Но все меняется с первым глотком. Бархатный вкус кофе, теплый аромат ванили и момент чистого вдохновения. Загляни в настроение. Кофейня «Ваниль» – мелодия твоего дня. ТРЦ «Золотой Вавилон», 1-й этаж.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Шоу, где характер решает все.
12: Вставай, вставай!
11: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
12: Да!
11: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой. Но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
14: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио. Все будет хорошо.
17: Русское радио – это родные нулевые.
18: Без тебя мне не мил этот мир.
17: Крылатые десятые.
19: Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею.
17: Кипящие настоящие.
20: Ты ведь знаешь, я одна, как одинокая луна.
17: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Русско.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В Ростове вручили дипломы выпускникам проекта «Герои Дона», сообщил губернатор Юрий Слюсов. Образовательную программу завершили 63 ветерана и участника СВО. Больше половины выпускников определились с карьерной траекторией. Это его служба и бизнес-структура и общественные организации. Некоторые выпускники программы приняли решение реализовать собственные проекты. В Ростовской области будет организовано досрочные выборы. Выборы депутатов Госдумы соответствующее постановление члены облсберкома приняли накануне на 174-м заседании комиссии, сообщает пресс-служба ведомства. По ее информации, избиратели смогут проголосовать досрочно на всех уровнях выборов. В Таганроге Ростовской области проходит фестиваль, посвященный 130-летию со дня рождения знаменитой уроженки города, выдающейся актрисы по имени Георгиевны Раневской. Фестиваль «Фуфа великолепная» удалось организовать благодаря содействию президентского фонда культурных инициатив. Ключевым элементом станет воссоздание образа самой Раневской. Современные цифровые технологии помогут гостям ощутить эффект ее присутствия, услышать оригинальные интонации и знаменитые цитаты. В Ростове облачно и плюс 21. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальный

0: 15 лет.
1: Доброе утро. То самое волшебное слово, с которого хочется начинать и пятницу в том числе. И, естественно, если вас приветствую сегодня с улыбкой, с объятиями, с хорошим настроением, то, конечно, все эти слова волшебные, которые нас учат с самого детства. И спасибо, пожалуйста, и доброе утро, и приветствую, и все остальное. Они тоже работают. Полина Гагарина открывает нам новый музыкальный час. Есть еще одно волшебное слово, которое делает нашу жизнь порой легче и проще. Это слово «нет». Но тоже нужно произносить его с улыбкой. И вам классного настроения. Оставайтесь в компании Русского радио, делайте громче с нами, хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
7: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Что слушает страна?

Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Русское радио.

если все в рамках законодательства, то здесь ничего нет осуждаемого в том, что поет нам сейчас Леонид Агутин и Анжелика Варум в эфире Русского радио. Если закон всемирного тяготения, например, нарушили, то это даже интересно посмотреть. Главное, знаете, не нарушать закон пятницы. И если она наступила, значит, мы с вами находимся в каком-то приподнятом настроении, находится место для того, чтобы и пообщаться, находится место и для любви, и вообще для всего остального, потому что мы вместе с вами готовимся отдыхать под музыку Русского радио. Ну, а если вам сегодня не до любви, то здесь уже Юлия Савичева готова выступить со всеми предупреждениями, что будет в итоге. Ну, и Алсу, и Филипп Киркоров тоже готовы подтянуться. Поэтому слушаем, делаем какие-то определенные выводы, ну и радуемся. Всех с пятницей!

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.

0: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Нет, сынок, летом мы на море не поедем. На море поедут твои репетиторы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

том отличие жизни от кино, что навсегда или не навсегда в кинокартинах, вообще в киноиндустрии определяет съемочная группа, рейтинги и все остальное. Если фильм закончился на хорошей ноте, и если действительно вызвал какие-то шквал эмоций, то, естественно, может быть какое-то продолжение. В жизни немножко по-другому, тут нужно ориентироваться в моменте. Если вас прямо сейчас наполняет счастье, то это счастье можно продлевать сколько угодно, если в него немножко вкладывать своих эмоций позитивных, радостных и добрых. Под музыку русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте «Лада».
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: А в ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется.

0: И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Гипермаркет Офис Мак.
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с Офис Мак.
4: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804.
6: Да
7: что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Как делать деньги? Лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Дальше идет целый сарафан их работ из образов, которых мы тут можем сами себе набросать. Татьяна Куртукова, спасибо ей большое, песня про матушку-землю. Да, тут может быть и, естественно, и море, и горы, и бескрайние поля, и луга, и все остальное. Но самое главное, что здесь стоит добавить, это песни, песни, которые мы слушаем везде, катаясь по нашей необъятной стране, слушая русское радио, конечно же. Вячеслав Макаров, диджей-демиксер, далее дополняет картину музыкальную. В этой пятнице вам классное настроение, оставайтесь на русском.
1: Новая песня на русском.
2: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
3: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
9: Высота «Ремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота «Ремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
10: 1 сентября вместе с футболом на Ростов-арене. Во вторник 20:45 футбольный клуб «Ростов» принимает на домашнем поле московский ЦСКА. А за 2 часа до матча состоится развлекательная программа от партнеров клуба. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 30. ОГРН 103-616-600-15-08. 0+.
11: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину».
12: Затаился. Жду.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Радио большой страны. Что слушать?

0: только любимая.
1: Тополины пушарают, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй —
2: это еще не любовь, это же такое, такое.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минобороны разработала законопроект, который расширит список сведений о призывниках и их семьях. Военкоматы смогут получать данные о банковских счетах, долгах и доходах. Помимо финансового блока, в досье войдет юридическая и социальная информация. Среди прочего, будет доступ к базам данных о совершенных ДТП, загранпаспортах, наличии статуса иноагента. А медицинские учреждения по запросу военкоматов должны будут раскрывать диагнозы, включая психические расстройства. Свыше 450 тысяч человек уже поступили в российские вузы в рамках нынешней приемной кампании. Миноборнауки заявили РИА Новости, что прием по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры и аспирантуры продолжается. Окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября. Новые рекомендации по терапии ожирения добавят еще один блокатор аппетита. Это препарат «Тирзепатит». Газета «Ведомости» пишет, что разработкой нового стандарта занималась Российская ассоциация эндокринологов. Среди прочего, врачебное сообщество собирается повысить до максимального значения уровень убедительности рекомендаций к применению семаглутида. Это значит, что польза от лекарств на его основе явно превосходит вред. Обслуживание электромобилей в России оказалось почти втрое дешевле, чем обычные машины. Как пишет ТАСС, средний чек на обслуживание транспорта с электрической 1000 рублей, а средняя стоимость обслуживания машин с двигателями внутреннего сгорания вырос на 12% до 13 тысяч. Электрокары не требуют замены масла, обслуживания топливной системы. Кроме этого, в основном это свежие машины, которые не нуждаются в частом ремонте. О развитии событий в следующих выпусках.

знаете, если вы садитесь в маршрутку и вас там приветствуют словами «Доброе утро!», мне кажется, на этом достаточно. Дальше можно просто ездить в тишине и вот так, чтобы просто ничего не испортить дальше никакими другими словами. И так на этих эмоциях легко-легко доехать до выходных. Если вас никто еще не приветствовал, если вы едете в общественном транспорте, вам никто не сказал «Доброе утро!», мы вас здесь приветствуем в эфире Русского радио. Здравствуйте, с пятницей вас, 28 августа на календаре. Музыкально вас всех обнимаем и желаем вам, чтобы этот день прошел максимально легко. К нам готов присоединиться Артур Пирожков. Совсем скоро будем его слушать. Джонни уже здесь готов для вас выступить и поприветствовать вас всех. Ну и группе Айова огромное спасибо за открытие этого музыкального часа. Мы с вами на русском. Доброе утро.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 22 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Восточный ветер до 8 метров в секунду. Температура.

0: Новая ЗСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАУ. Изучите все условия кредита в разделе «Семейные ипотеки» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Май – это месяц, когда загорать еще рано, а худеть уже поздно.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
5: Русское радио.
4: Русское радио. Всегда с тобой.
6: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
7: А ночью

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

Чего бы не нравилось, когда ты со всех сторон окружен красотой, здесь в этой ситуации можно не искать пару, можно просто благодарить судьбу за то, что она тебе подарила такой прекрасный коллектив, который состоит, возможно, только из одних девушек, но зато каких, и с каждой из них есть какие-то свои взаимоотношения, рабочие, естественно, какие-то вопросы нужно решать, и если вдруг не складывается диалог, но в какой-то момент бывает, можно просто дождаться финала рабочего дня, и потом понедельник, и все по новой. У нас Артик и Асти далее вместе с нами, мы с ними проведем время хорошо в эту пятницу. Будем с

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер.

0: Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Два равных внедорожника Хавейл. Два победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше.

принципе, для разнообразия Иордан тоже неплохо. Спасибо Моне за песню про эту реку. Но а так в целом, конечно, любая река подойдет для того, чтобы разнообразить наши жизненные впечатления, обновить, освежить и, может быть, что-то добавить, какие-то впечатления. Тем более, благодаря рекам мы их действительно

приобретаем очень легко и быстро. Летом купаемся, осенью сидим, созерцаем, наблюдаем, зимой катаемся. Кстати, как наблюдать, как падают звезды на берегу реки, это вообще отдельное удовольствие.

0: Реклама на русском.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов в 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
5: Камера, мотор, начали!
6: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения

0: рождения – оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru/0+.
2: С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 5.

0: не знаю, не такие уж они и глупые, эти самые облака, тем более, если за ними понаблюдать хотя бы чуть-чуть, просто настроиться на волну, то можно, мне кажется, хотя бы чуть-чуть научиться легкости, той самой, которая нам необходима на сегодняшний рабочий день, ну и безмятежности от группы «Моя Мишель».
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.
0: Ну а если вас что-то беспокоит с самого утра, вот, знаете, вибрирует над ухом, то здесь мы учимся разговаривать в этой ситуации у Григория Лепса. Вот прямо сейчас небольшой такой мастер-класс. Пусть у вас эта пятница пройдет легко, без каких-то потрясений и с добрыми мыслями.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: У каждого дня свой ритм. Шум города, тысячи дел и бесконечная спешка. Но все меняется с первым глотком. Бархатный вкус кофе, теплый аромат ванили и момент чистого вдохновения. Загляни за своим настроением. Кофейня «Ваниль» – мелодия твоего дня. ТРЦ «Золотой Вавилон», первый этаж.
3: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
4: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
8: «Биг Авто» – автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру.
10: Возрастное ограничение 16+.
11: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
12: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Все будет хорошо. Хотели любимых песен? Так слушайте.
15: Опять одна, да пьешь до дна.
14: Только лучше.
15: Я в глазах твоих видел снег в океане.
14: Только любимое.
15: Какая ты странная, странная, странная.
14: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство готовит новые меры контроля цен на топливо. Следить за ценообразованием собираются по всей цепочке оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке. Газета «Коммерсант» пишет, что антимонопольная служба, Минэнерго и нефтекомпании должны определить индикативные цены на топливо по отдельным регионам. Это станет основой для контроля по всей системе поставок. Еще решили увеличить продажи топлива классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 на Петербургской бирже. Также регионам рекомендовали заключить ценовые соглашения с независимыми АЗС.

0: и за год примерно на 2500 рублей. Работающие пенсионеры в среднем получают 23500, а неработающие почти 26000. Кроме этого, по данным соцфонда, увеличился размер социальной пенсии. В среднем выплата превышает 16500 рублей. В России установят усилители сотовой связи интернета в поездах. Газета «Известия» пишет, что до конца года они появятся в составах «Аврора», которые курсируют между Москвой и Петербургом. Кроме этого, технологии будут применять в поездах «Буревестник» на маршруте Москва-Нижний Новгород. Однако, по словам экспертов, без базовых станций вдоль путей в усилителях нет смысла. В РЖД говорят, что сотовая связь покрывает только 30% российских железных дорог. Далее в эфире Андрей Макеев.
1: Новости на русском. Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: Всем здравствуйте, приветствую вас в эту последнюю летнюю пятницу в эфире Русского радио. Конечно же, мы ее встречаем, провожаем музыкально и с позитивными добрыми эмоциями, с ожиданием чего-то нового, что нам принесет следующий сезон. Ну, как минимум, в понедельник выйдут уже русские перцы из отпуска, отдохнувшие, приятные, естественно, вместе с ними придет какая-то свежая энергетика. Чуть-чуть поближе мы ставим с вами на день к зарплате. То есть что-то новое все равно нас ждет впереди, что-то классное, что-то свежее. Ну и в том числе и в эфире Русского радио, здесь в музыкальном часе тоже будем ждать. Винтаж открывает.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 24 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно, восточный ветер до 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
5: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
0: Русское радио.
6: Русское радио.
0: Слушайте лучше, любимое, на русском.

Можешь позволить себе еще что-то выбирать в жизни. Она целует ярко-красной помадой. А мне не надо, ничего не надо. Группа «Руки вверх» на русском радио. И вот это, знаете, беспечная молодость, когда ты можешь позволить разбрасываться всеми вариантами, которые тебе дает жизнь. С возрастом уже понимаешь, что нет, что-то должно оставаться про запас. Да, может быть, сейчас тебе это не пригодится, но потом-то сыграет какую-то свою роль. А с другой стороны, если у вас намечается, например, сегодня прекрасный пятничный вечер, я предлагаю не ждать и начинать его прямо сейчас, в 10:16 по московскому времени. Ну, конечно, не в полной мере, а предаться каким-то планам, рассуждениям о том, как все это пройдет. Ну и, конечно, настраиваться на эту волну под музыку русского радио. Мари Краймери вместе с нами уже здесь. Что?

0: наушниках на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Всегда с тобой.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
4: крутые игры,
3: крутая музыка.
4: И все это...
3: Все это...
0: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Да ш**, пизд**ли.
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звезд. Дочкой.
11: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Получилось. Вы вылечили рак?
15: ОККО представляет.
16: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
17: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
18: Это открытие изменит все.
15: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
19: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои возможности и оценивайте сути всего условия кредита на сайте Альфа-банка.ру. Разделите кредит в лобби. Данный Альфа-банк.ру. Разделите кредитные карты.
13: Из двух предлагаемых вариантов, я всегда выбираю вариант третий. Я всегда выбираю русское радио. 5, 9, 7, 7, 7. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,

Вы сегодня нашли какое-то невероятное сочетание смыслов в одном предложении. И это получилось так весело, так смешно и интересно, что все это оценили. Поэтому, ну, слушайте, такое должна слышать вся страна. Такую шутку, такое умозаключение. И, в принципе, уже пора принимать участие, не дожидаться, когда будет 31 августа. Присылайте нам свою шутку на сайт rusradio.ru. Напомню, что самые лучшие из тех, что нам уже прислали, озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну, а их авторам получим, сделаем подарок, эксклюзивную футболку с текстом вашей же собственной шутки. Действуйте, присылайте. Время остается совсем немного. Все подробности обязательно прочитайте на нашем сайте.

думаю, что способности ветра мы еще успеем с вами оценить, когда наступит более-менее прохладный сезон года. Сейчас нам необходимо, чтобы был чуть-чуть ветерка, немножко совсем для свежести, для сквозняка, и чтобы мы вместе с этой прохладой чувствовали легкость в эту пятницу, ну и вместе с этим, конечно, навевал какое-то соответствующее настроение, с которым мы вместе с вами доедем до выходных. Ну и, естественно, нам эту легкость добавляет музыка в эфире Русского радио. Максим, спасибо большое. Ну где же только нежности, сколько легкости не взять, сколько, как мы берем в песни Максим. Александр Панайотов продолжает, чуть-чуть попозже «Елка», дождитесь, пожалуйста.

0: Русское радио.
1: Потому что без тебя остановится земля, и на самом важном прервется связь.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии, дневник от 39 рублей, обложки любых форматов для всех школьных программ и тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с Офис Мак.
7: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Жена захотела в отпуск. Какой отпуск? Мы и так весь год путешествуем вокруг солнца. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Каждый раз, когда слышу песню «Елки» в эфире Русского радио, даю себе обещание прокатиться на большом воздушном шаре, потому что, ну, хочется, потому что какие-то эмоции же должны появляться в жизни, в том числе и благодаря таким вот порой экстремальным увлечениям. Но, честно говоря, это мое мнение. Тимур Бодров появился в студии Русского радио. Тимур, у
1: тебя
0: какое мнение? Как ты к экстремальным видам спорта относишься?
1: Вообще, мне кажется, что жизнь — это вообще сплошной бег с препятствиями, поэтому нам и так хватает экстрима в жизни. Иной раз думается, ну давайте не будем этого добавлять.
0: Ну да, жизнь полоса темная, жизнь полоса светлая. Вот сейчас у нас темная полоса, будет Стас Пьеха, Гузель Хасанова. А я побегу по светлой полосе домой. Завтра с 9 до 11 буду здесь, в эфире Русского радио, шоу «Крутой по-русски» вместе с Мишей Набоковым. Всем пока, классное настроение.
2: Летнее утро с Андреем Макеевым.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
3: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
4: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?
6: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
7: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Владельцы торговой недвижимости просили конкретизировать определение критической инфраструктуры. Как пишет газета «Коммерсант», профильная ассоциация направила такое обращение в правительство. Бизнес не понимает, как на практике будет применяться президентский указ, позволяющий государству вводить временное управление объектами критической инфраструктуры. Это произойдет, если владельцы таких предприятий не приняли достаточных мер безопасности, в том числе в борьбе с беспилотниками. Владельцы айфонов в ближайшее время не смогут использовать цифровой рубль. Новый вид валюты вступает в обращение уже с сентября. Однако, как пишет газета «Ведомости», банки не могут загрузить в App Store обновленные приложения с электронными кошельками. Цифровой рубль требует российских криптостандартов, которые Apple блокирует. А еще приложение должно обращаться к системе ЦБ. Но сейчас она несовместима с сервисами, под которые банки маскируют свои программы. Родители школьников вдвое чаще стали требовать возврат денег за онлайн-обучение. Газета «Известия» пишет, что в этих случаях итоговые баллы ЕГЭ и УГЭ не оправдали ожиданий клиентов. Заказчики говорят, что программа обучения не соответствует обещаниям из рекламы. Кроме этого, родители жалуются, что количество занятий оказалось меньше, чем заявлено. А еще преподаватели часто менялись. Обычно средства удается вернуть. В Росстате подсчитали калорийность рациона россиян. В среднем энергетическая ценность питания по стране превышает 2500 килокалорий. За сутки на потребителя приходится больше 300 граммов углеводов, 110 граммов жиров и около 80 граммов белков. Наиболее калорийный рацион у жителей Чечни, Белгородской, Курганской и Нижегородской областей, а самый низкий показатель в Республике Алтай и Самарской области. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Тимур Бодров.
1: Пятница, пятница, как много в слове этом для сердца нашего слилось. Да, как много планов сразу, да, в голове нарисовалось в пятницу. И вообще, вы замечали, вот буквально чудо происходит с нами в этот день. Еще утром с трудом я отрывал голову от подушки, а сейчас пробуждается энергия. Открывается второе дыхание для летних приключений предстоящих выходных. Такая вот магия пятницы. Ну и помните, мы всегда на вашей стороне, мы всегда вас поддержим. Мы это...

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 26 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: У каждого дня свой ритм. Шум города, тысячи дел и бесконечная спешка. Но все меняется с первым глотком. Бархатный вкус кофе, теплый аромат ванили и момент чистого вдохновения. Загляни за своим настроением. Кофейня «Ваниль» – мелодия твоего дня. Терция «Золотой Вавилон», первый этаж.
4: 1 сентября вместе с футболом на Ростов-арене. Во вторник 20:45 футбольный клуб Ростов принимает на домашнем поле московский ЦСКА. А за 2 часа до матча состоится развлекательная программа от партнеров клуба. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-1508.
5: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
7: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
8: Русское радио.
7: Русское радио. Всегда с тобой.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Русское радио. Только любимая.

0: классическая ошибка очистки памяти, как это по-научному называется, кэширование, да? Вот, короче, пытается Джонни удалить файл, но операционная система выдает ошибку, мол, файл используется другим процессом, бывшая прочно застряла в оперативной памяти. Ну, в этом случае, я думаю, поможет только установка нового ПО, то есть лучшее средство от старых воспоминаний — это создание новых. Поэтому выходим в люди, общаемся, знакомимся. Пятница, выходные для этого и созданы, чтобы расширять список контактов. Короче, вперед из песни.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
1: Русская.

об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатое

0: Довлатовой на русском радио. Что слушает страна? Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
10: Жертва. Найдите груз.
9: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
11: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
12: Категория 16+.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: От меня никакой пользы! Зато одно удовольствие. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Ты еще меня запомнишь. Не хотел бы я эту фразу, конечно, услышать в конце свидания. Звучит немного как угроза, да? Вот. Ну или последнее предупреждение налоговой инспекции. После таких слов я точно, вместо того, чтобы писать ей нежные смс-ки, скорее всего, пойду домой, оглядываясь. Но, девчонки, мужская психика все-таки, особенно на первом свидании, штука хрупкая. Хоть мы и строим из себя суперменов. Берегите себя и нас.

0: русском радио. Афиша.
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Начнем по традиции с кино и рейтинга не самых очевидных премьер. На новой неделе это индонезийская семейная фантастика «Марсианка», где на красной планете, заселенной роботами, рождается человек. Это драма «Пентхаус» о тревожных видениях и загадочной женщине в новом доме. И это итальянская комедия «Психотерапевт по любви». Тот самый случай, когда к тебе на прием приходит бывший.
0: Афиша.
1: Что посмотреть, мы теперь знаем, а что почитать? Ответ, точнее, ответы на этот вопрос мы точно совсем скоро найдем на 39-й Московской международной книжной ярмарке. Крупнейшее литературное событие на пространстве СНГ пройдет со 2 по 6 сентября в комплексе «Гостиный двор». Там свои новинки представят более 300 российских и зарубежных издательств. Насыщенная программа объединит сотни встреч, в том числе с Евгением Водолазкиным, Александрой Марининой и Захаром Прилепиным, сотни презентаций, дискуссий и специальных проектов. Одновременно пройдет и международная детская книжная ярмарка с ее масштабной зоной творчества и даже театральными представлениями. В общем, провожаем лето и встречаем осень ярко. До встречи.
0: Русское радио.

0: посмотрите, какой все-таки интересный путь проделала Ева Польна от «Люби меня» по-французски до «Je t'aime», «Я тебя тоже нет». А, да, это не просто, творческие биографии, это такой вот суровый жизненный путь сильной и прекрасной женщины. Но сегодня в пятницу, я думаю, пусть у нас все-таки будет другое французское настроение. Например, как вам вариант, набор «Сырная тарелка и багет», ну и вечером для создания шарма французское кино. Посмотрим, например, «Один плюс один» или «Амели».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Признание. Всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы то,

0: же местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на bank.ru. Altibank 0+.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ Рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Корона. Гипермаркет Офис Мак.
7: Звонок для учителя.
8: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
6: Экономьте с Офис Мак.
9: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта. Приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Считайте перед сном интегралы. Овечки! Ха! Прием для слабаков! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио. Тимур Бодров.
1: Да, любим мы праздники, а вкусные тем более. И сегодня, 28 августа, отмечается День котлет в Костроме. Да, вы не ослышались, у этого редкого, ну какого редкого, любимого, родного кулинарного шедевра есть свой официальный праздник. И вообще, как по мне, котлета — это не просто еда, это целый символ нашего уюта. А поэтому предстоящий пятничный вечер — идеальное время, чтобы заявить: «Девчонки, к черту диеты, сегодня празднуем по-костромскому».

0: Реклама на русском.
1: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
12: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо. Крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
13: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио. Что слушать?

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Минсельхоз прорабатывает дополнительные меры поддержки агропромышленного комплекса, в том числе для Ростовской области, где сложилась непростая ситуация с реализацией зерна, логистикой и экспортом. Речь идет о закупочных зерновых интервенциях, пролонгации льготных кредитов на осенние полевые работы и субсидировании реализованной тонны зерна. Напомню, Ростовская область в этом сезоне заняла первое место в стране по сбору ранних зерновых. В конце недели в Ростовской области ожидается переменчивая погода. Сегодня пройдут кратковременные дожди и грозы, а затем установится сухая теплая погода и усилится ветер. Сегодня ночью местами пройдут дожди, температура местами опустится до плюс 10, по северным районам до плюс 7. Завтра осадков не ожидается, ветер усилится до 13 метров в секунду, днем потеплеет до плюс 30, а ночью похолодает до плюс 13, а в крайних северных районах до плюс 4. В России появились первые аптеки, адаптированные для китайцев. Они начали работать в Амурской области. В аптечных пунктах все вывески, информационные материалы, контактная информация продублированы на китайском языке. Переведены также названия групп препаратов, а в приказовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский с помощью специальной программы. В Ростове переменная облачность, 28 тепла. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр, квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
4: На русском радио. Тимур Бодров.
5: Да, вот он, финальный аккорд лета 2026 года, финальный аккорд впереди. Конечно, жителям европейской части России крупно повезло. Погода у нас тут преподносит роскошный прощальный подарок. На выходных солнце, небо сухое и до плюс 22 градусов. Но я тут подсмотрел, не везде, конечно, такая благостная картина. Вот на родине моей, в Сибири, в Новосибирске, пахнет суровой осенью, там всего плюс 18, а меньше всего повезло Уралу, Екатеринбургу. Там, да, дожди и всего плюс 11. Отправляем екатеринбуржцам горячие лучи поддержки. А вообще, как быть в этой ситуации, если вам с погодой не повезло? Главное, чтобы в душе было стабильное жаркое лето и отличная музыка на русском радио всегда с вами также. Прямо сейчас группа «Иванушки».

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 28 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама на русском.
6: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции Морской. Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция Морская ждет вас. 0+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио в твоем мобильном.
12: Русское радио.
11: В любое время. В любом месте. Вместе.
13: Русское радио.
14: Радио.
13: Радио большой страны. Что слушает страна?
15: Позвони мне.

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: вот оно, настроение легкого флирта, дворового романтизма и того самого чувства, когда ты готов петь под окном любимой. Это дискотека «Авария» на русском радио. Красота!
1: Тимур Бодров на русском радио.
0: Но, как показывает жизнь, не все серенады заканчиваются свадьбой. Иногда он так громко поет мимо нот, что у девчонок сдают нервы и хочется сказать: «Спектакль окончен!» Мус подробности далее у Полины Гагариной.

0: Реклама на русском.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас. Сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить-системе.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить-системе.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
12: Жертва. Найдите груз.
11: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: У меня в аквариуме есть золотая рыбка. И когда я загадываю три желания, она их отгадывает. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, любовная драма по сценарию Анны Асти и Димы Билана дошла до грустного эпилога. Тут, конечно, нужно провести работу над ошибками. На каком этапе мы не досмотрели, что было не так? Проваленный кастинг, дешевая бутафория или все-таки крысиный антракт, когда главный герой объявил перерыв, ушел в буфет и начал крутить роман с билетершей. Да, хэппи-энда нет, но зато имеется главный театральный трофей. Бесценный жизненный опыт.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Какие они крутые, а студио – настоящие хамелеоны нашей поп-сцены. Восхищаюсь их музыкальными экспериментами. Группа делает то, что удается мало кому. Виртуозно скрещивают стильный джаз-рок, качественный фанк, синти-поп, электронику. И всегда остаются на шаг впереди трендов, сохраняя при этом свой фирменный почерк. Только что на русском радио история «Она не виновата». Еще один пример того, как А-студио упаковывают глубокую личную драму в стильную музыкальную обертку.
1: Новая песня на русском. Всем привет, это Александр Шоуа, и вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываю. На примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск, Скар.
9: Гипермаркет.

0: Офис-маг это я. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подписки Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Флау-вау. Услуги от ООО «Флау-вау». Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился.
7: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
9: 16+. Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Нашел на улице 100 рублей? Мелочь, а приятно. Потерял 100 рублей? Трагедия мирового масштаба. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Согласитесь, люди часто называют странным все, что просто не могут расшифровать с первого взгляда. Ну и вдогонку Владимиру Преснякову хочется сказать, ну, какая она странная. Она яркая, она самобытная, свободная от чужих стереотипов и абсолютно не похожая на других. Она просто настоящая. Так что, друзья, не бойтесь выделяться, совершать милые глупости, танцевать без повода и, конечно, подпевать голос любимым песням на русском радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Все будет хорошо.
10: Давай ты.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников. Согласно проекту приказа Минобороны, информацию будут передавать госорганы и частные компании. Это коснется тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Военные комиссариаты смогут получить сведения о доходах, банковских счетах, вкладах, долгах. А медорганизации будут сообщать о психиатрических расстройствах и зависимостях. В социальном фонде рассказали, кому положена социальная пенсия по старости. Ее назначают гражданам, которым не хватает стажа работы или пенсионных баллов для получения страховой пенсии. Размер выплаты почти 9,5 тысяч рублей в месяц. Сейчас социальная пенсия по старости выплачивается мужчинам с 69 лет и женщинам с 64. А чтобы получать страховую пенсию, необходимо иметь не менее 15 лет стажа работы и минимум 30 пенсионных баллов. Минпросвещение рассказали о максимальном уровне нагрузки на школьников. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил РИА Новости, что первый класс учится не больше 20 часов, в средней школе до 35, а в старших классах до 37. Причем в образовательных учреждениях действует норматив времени на выполнение домашних заданий от 1,5 до 3,5 часов. Сегодня состоялось последнее затмение в этом году. Это было почти полное лунное затмение. Тень от Земли закрывала Луну примерно с 6 часов утра. Из-за этого россияне не смогли увидеть затмение. Практически на всей территории страны в этот момент в небе уже было солнце. Следующее полное лунное затмение можно будет увидеть на всей территории России только через 2 года. На этом пока все. Развитие событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Так, друзья, если вы собираете плейлист для прощальной летней вечеринки, то обязательно обратите внимание на песню эту от Виа Сливки. «Выше облаков» называется. В ней, по-моему, есть все, что мы так любим. Легкая стильная ностальгия, качающий ритм, фантастический вокал Карины Кокс. По-моему, идеальный саундтрек для того, чтобы помахать лето рукой, улыбнуться и зарядить в предстоящие выходные внутренние батарейки на все 100. Пусть тучи сгущаются, но мы с вами официально «Выше облаков». Это «Русское радио» и я, Тимур Бодров. Всем привет!
1: Тимур Бодров на «Русском радио».

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 28 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Чтобы вычислить в коллективе лидера, посмотрите, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны.

остановись, мгновение, ты прекрасна. А момент действительно приятный. За окном все еще лето, пятница на дворе, погода отличная и, конечно, любимая музыка на русском радио. Вперед, друзья, в лучшие выходные этого лета.

0: Реклама на русском.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
14: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мяфектор».
20: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
22: Как я по всему этому соскучился!
21: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех телевизорах страны.
23: 16+.
24: Когда он мне сказал, что я крепкий профессионал, надежный друг и интересная собеседница, поняла, что я ему не нравлюсь. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

0: Комсомольском радио. Тимур Бодров.
1: Да, и вот что я думаю, друзья. Прощальный летний уикенд – идеальный повод для кулинарного гедонизма и заботы о себе. Как говорится, запечатлим уходящий сезон в памяти, порадуем себя. Например, устроим фруктово-ягодный безлимит. Тортиком порадуем. Также вариант – костромской гастропраздник. Если не в курсе, в Костроме сегодня день котлет. Но чем бы вы ни занимались, пусть у вас будут и в эти выходные, и всегда взаимная любовь, искренние улыбки и точно будут любимые песни на русском радио. Просто

Вот такой вот движ Париж нам устроили Филатов и Кэрос. Ну, что еще скажешь? Время всероссийского пятничного куража. Да, как там говорится, зажжем в Питере в ярком свитере, качнем в Сочи до самой ночи. И в Казани тоже, ребята, танцуйте с нами. Ну и к выходным на все 100 готов. Я Тимур Бодров, это Русское радио. Прямо сейчас добавим лирики. Юлия Савичева и мой ответ на вопрос, как я там экономлю и веду свой строгий учет бюджета. Да никак.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 600 000 до 15 000 рублей. Джак Т-9.
5: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
6: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 см. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на

0: ПСРУ и приложений. Продавец ООО «Дот Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Гипермаркет «Офис Мак».
2: Звонок для учителя.
3: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с «Офис Мак».
4: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
10: Категория 16+.
11: Макароны по-флотски. Это тоже морепродукты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

Ну и даже если вы укатили за четыре моря или в другой стране, вдалеке от столицы, в Сибири, во Владивостоке, вы все равно сможете выйти на связь, друзья, потому что стол заказов скоро на русском радио. Правила предельно простые. Ждем ваши самые теплые приветы, поздравления. С чем будем поздравлять? С долгожданными выходными, покупкой новой машины или днем рождения? Пишите нам во всех мессенджерах +7 916 003 105 7.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Как же тут здорово!
7: Никогда не видел столько лунтиков.
5: Семейная анимация «Приключения».
6: Давайте, ребят!
5: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Обратная сторона Луны.
8: Для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
9: У меня аллергия на зиму. Я весь покрываюсь одеялом и все время сплю.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
12: Делай все, что

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство собирается установить контроль над всей цепочкой поставок нефтепродуктов. Как узнала газета «Коммерсант», Федеральная антимонопольная служба, Минэнерго и нефтепроизводители определятся индикативные цены на топливо в отдельных регионах. Это станет основой для контроля ценообразования. Регуляторы будут принимать меры в отношении компаний, которые завышают цены на топливо в регионах. Еще планируют увеличить продажу топлива классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 на петербургской бирже. С сентября можно будет досрочно подавать уведомления по НДФЛ. В Федеральной налоговой службе заявили, что направлять документы разрешат за несколько месяцев вперед. Новый порядок позволит работодателям однократно предоставить уведомления по налогам на доход и страховым взносам на каждый последующий месяц вплоть до конца календарного года. Минпросвещение направило рекомендации по проведению школьной линейки 1 сентября. Среди прочего, ведомство рекомендует пригласить на праздник в День знаний ветеранов и участников спецоперации, представителей многодетных семей, а также выпускников прошлых лет, которые добились успехов. Кроме этого, на торжественной церемонии необходимо поднять российский флаг и исполнить гимн. Учебный год во всех школах начнется с занятия «Разговоры о важном». Больше половины, 62% опрошенных россиян, готовы попробовать операции в цифровых рублях. Четверть из них собираются сразу открыть счет. Еще треть начнут пользоваться технологией, когда встретят такой способ оплаты в магазинах. Как пишет ТАСС, чаще всего цифровой рубль планируют применять для оплаты товаров, услуг, налогов, пошлин и штрафов. 40% готовы получать через электронные кошельки государственные выплаты. Цифровой рубль поступит в обращение с предстоящего сентября. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости. На русском. Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Здравствуйте! Добрый вам последний пятничный летний календарный эфир. Почему столько уточняющих слов? Потому что все мы прекрасно знаем, все, кто живут на юге России, что лето календарное и лето настоящее – это две большие разницы, как говаривал окололитературный классик. Почему? Да потому что все мы прекрасно понимаем, что в Ростове-на-Дону августом не ограничивается лето. Иногда лето заканчивается в сентябре, а иногда где-то к середине или к концу октября. Как повезет. Поэтому с календарным последним пятничным рабочим днем лета поздравляю всех вас. Ну и, собственно говоря, желаю всем удачи, успеха и всего самого наилучшего. В понедельник будем лето окончательно провожать, во вторник уже встречать календарную осень. Ну а сегодня, подводя итоги, ну скажем так, последней полной рабочей недели лета, будем вместе друг другу чего-то желать, какие-то хорошие слова адресовать, какие-то теплые эмоции дарить, ну и, может быть, даже в любви признаваться. Для этого есть куча видов связи с любимой... Куча видов связи с любимой радиостанцией. Телефон Русского радио в Ростове-на-Дону. +7 863, это код города и Ростова-на-Дону. Далее 320-103-0, обычный прямой городской телефонный номер. 320-103-0, можно писать в мессенджере Макс. +7 918-590-04-88. Будем рады посланиям. Еще есть наша группа ВКонтакте. Там тоже можно оставлять сообщения. Группа называется «Русское радио Ростов-на-Дону». Во время эфира стараемся мониторить ваши комментарии под самым первым постом на стенке, ну, либо в личных сообщениях. Кстати, все время рассказываю, что в нашей группе ВКонтакте иногда совместно с эфиром, иногда отдельно от него идут розыгрыши подарков, поэтому не пропустите какие-нибудь интересные моменты. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Еще раз повторю, «Русское радио Ростов-на-Дону». Всем доброго дня! Желаю, чтобы он пролетел. Рабочая часть для вас незаметно и легко. Ну а часть, которая посвящена отдыху, была бы такой, какой вы пожелаете. Наколдовали, в общем, мы вам немного хорошего настроения, а Дмитрий Колдун продолжит. «Не грусти» называется его песня, которая откроет этот час для вас.
0: Русское радио.

0: По сообщениям сервиса Яндекс, погода сейчас в Ростове-на-Дону плюс 27, ветер восточный умеренный 6 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Вечером пасмурно, плюс 25, ночью тоже пасмурно, плюс 22, без осадков. Завтра, в субботу, 29 августа, днем плюс 30, малооблачно, ветер северо-восточный умеренный 6 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду, давление нормальное 757 миллиметров.
1: Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация
6: «Копатыч, у нас проблемы!»
5: Смешарики сквозь вселенные.
7: Чего? Весело?
8: Весело.
5: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 1 сентября вместе с футболом на Ростов-арене. Во вторник 20:45 футбольный клуб Ростов принимает на домашнем поле московский ЦСКА. А за 2 часа до матча состоится развлекательная программа от партнеров клуба. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билет можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-15-08. 0+.
11: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: А еще время температурных рекордов, так как только что прослушали прогноз погоды на завтра, а почему бы не вспомнить, какая погода в разные годы была в этот день, 28 августа, в Ростове-на-Дону. Итак, 28 августа только 1950 года, Ростов-на-Дону, плюс 5 градусов, а зато 1969 плюс 35,7, и это в тени. Что еще сегодня мы можем с вами отметить? Есть масса поводов что-нибудь хорошее вспомнить или рассказать. Международный праздник «День мечты», пусть ваши мечты сбываются. Наш отечественный праздник «День военного медика» в России. Поздравьте, если есть знакомые военные медики. Народный календарь говорит о том, что сегодня Успение. В этот день в 1920 году началась российская статистическая перепись населения, ну и потом это стало, ну скажем так, достаточно хорошей традицией в нашей стране. Чьи дни рождения сегодня можем отметить? 1853-й. В этот день родился Владимир Шухов. Думаю, для многих из вас эта фамилия ничего не говорит, но его башня, он изобрел огромное количество различных конструкций, которые применялись по всему миру. Его башня, та самая Шуховская башня, которая стоит на Шаболовке в Москве, многие годы является символом радиовещания в нашей стране до появления Останкинской башни. Фактически она была главным символом радиосигнала. Сегодня отмечаем день рождения великого советского писателя-фантаста, переводчика Аркадия Стругацкого, 1925 год, и Натальи Гундаревой, советской российской актрисы театра и кино, легендарной, добавлю, 1948 год. Что еще интересного произошло в вашей жизни, можете рассказать сами. Вот, например, сообщение, только что пришедшее в мессенджере Макс. Привет, русское радио! Всем большой привет! Поздравляю с Успением, Пресвятой Богородицы, с наступающим Ореховым Спасом и с наступающим 1 сентября всех учащихся, я так понимаю, средней школы номер 2. Это сообщение от Татьяны. Татьяна, взаимные поздравления, пламенный привет и хорошего продолжения этого пятничного дня. И пусть он будет просто потрясающим, чтобы можно было сказать, наверное, это мой рай, о чем сейчас Максим и споет в нашем эфире, а затем великолепнейшая песня «Солнце внутри» от Ираклия.

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
5: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
8: Не знаю, как вам, мне всегда поднимают настроение. Эти самые джинглы, которые в финале рекламной паузы. Такие фразы, которые вот прям вот то, что надо. Ну а мы продолжаем поднимать настроение друг другу приветами, теплыми, добрыми словами и пожеланиями. Всем привет! А я уже отработала и ушла в отпуск. Лечу домой собирать чемодан и на море. Это Екатерина написала. Как же все-таки красиво! И как приятно читать каждую строчку и каждое слово в этом сообщении. Счастливого пути и не менее счастливого отдыха, дорогая Екатерина. Многие сейчас завидуют, но, надеюсь, белой, чистой, светлой завистью, если кто-то еще не успел этим летом побывать на море и вряд ли уже успеет. Хотя, кто знает. Будем надеяться на лучшее и продолжать наслаждаться музыкой. Еще раз напомню, вы можете присоединиться также к нашей группе ВКонтакте. Сообщения оттуда в течение часа стараемся аккумулировать и зачитывать. Группа ВКонтакте, Русское радио Ростов-на-Дону. Звонки в прямой эфир – это тоже просто. Вы можете набрать обычный семизначный телефонный номер в студии 320-103-0 плюс 7, ну и 863 это код России и код города Ростова-на-Дону. Соответственно, в нашей группе ВКонтакте можно писать либо в комментариях под самым первым постом ваши сообщения, либо нажав на кнопку сообщения и отправив ваши теплые, добрые слова и эмоции в личные сообщения нашей группы во время музыкального часа. Стараемся мониторить ваши приветы и зачитывать. Рассказал все, давайте вновь к музыке. «Однажды ты». А вот что будет однажды с тобой, дорогой любимый слушатель, мы узнаем прямо сейчас. Слава продолжит эту великолепную череду приятных музыкальных сюрпризов, после чего Наталья Подольская, затем вернемся.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Это просто пожар. Будем надеяться, что у вас тоже пожар из эмоций. Почему? Потому что все-таки, когда наступают выходные, эмоции должны искрить. Их должно быть через край. Их должно быть ровно столько, сколько вам нужно для того, чтобы зарядить себя энергией на всю следующую трудовую неделю. Ну а мы музыкой стараемся это делать тоже. И продолжим это благое начинание. Ну а также будем продолжать поздравлять тех, кто лучших слов достоин. И вот, пожалуйста, следующее поздравление. Яркая, потрясающая Зоя сегодня именинница. Дорогая Зоя, от имени любящей тебя семьи, близких, родственников, друзей, товарищей, от всех-всех-всех, ну и, конечно, от русского радио, тебе летят самые добрые, самые теплые пожелания в твой день рождения. Будь счастливой, будь успешной, будь удачливой, будь такой, какой ты хочешь быть в свой день рождения. Пусть у тебя все будет настолько хорошо, насколько ты о том мечтаешь и того желаешь. С днем рождения, вновь и вновь. Ну и еще раз напомню, контакты для того, чтобы вы сами могли что-то хорошее написать, либо позвонить. 320-103-0, звонки в прямой эфир, мессенджер Макс, плюс 7-918-590-0488, либо группа «Русское радио Ростов-на-Дону» ВКонтакте. Продолжим наслаждаться отличной музыкой. Дмитрий Маликов, всегда молодой, юный, свежий, талантливый, с песней «Волшебная моя», после чего классика, студио и также «Контакт».

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Продолжаем и с огромным удовольствием делимся позитивом, хорошим настроением и вашими теплыми добрыми пожеланиями. Сегодня мужчина в самом расцвете лет и сил, которого зовут Арсен, именинник, и его поздравляет не только любящая семья, но и огромное количество благодарных клиентов, что работа Арсена делает так, чтобы ваши воспоминания сохранялись на долгие счастливые годы. Поэтому, дорогой Арсен, с праздником тебя, с днем твоего рождения, будь счастливым, конечно, будь успешным, ведь от твоего успеха зависит и счастье людей, которым ты его приносишь. Поэтому пусть все у тебя будет идеально, замечательно и хорошо. Ну и еще один привет сегодня у нас от Ольги, которая пишет: «Привет, Русское радио! Очень хочу поделиться с вами хорошим настроением. В нашем трудовом коллективе сегодня маленький праздник. Мы отмечаем нашу годовщину». Ну что здесь можно сказать? С годовщиной, ваш трудовой коллектив, и пусть все будет хорошо. Ну а автору этого сообщения Хабиб как бы адресует свою песню «Ой, какая ты!». Ну а затем свет твоей любви, Кристина Арбакайте, и снова продолжим. Пишите, звоните. Мессенджер Макс +7 918 590 0488. Звонки 320 103

Ой, как все-таки хорошо слушать песни, которые просто бередят душу и сердце и вызывают в этой самой душе и в этом самом сердце изобилие теплых и добрых эмоций. Присоединяйтесь к эфиру, есть прекрасная возможность поделиться позитивом, поделиться хорошим настроением. Делаем это вместе! Звоните, пишите, будем рады. Напоминаю, 320-103.0. Это звонки, это студия Русского радио в Ростове-на-Дону. Мессенджер Макс также доступен. +7 918 590 0488. Но это еще не все. Есть же наша группа ВКонтакте, где, как я уже говорил еще в начале музыкального часа, то есть уже почти целый час назад, есть прекрасная возможность для вас какие-нибудь подарки выиграть, потому что там не всегда, конечно, но иногда совместно с эфиром или отдельно от эфира идут розыгрыши приятных подарков. Вот так. Поэтому присоединяйтесь. Группа называется «Русское радио Ростов-на-Дону». Ну а пока продолжаем. И прямо сейчас поздравление, которое летит в адрес великолепной Софии от имени любящей мамы, близких, родственников, друзей, товарищей. Не с одним, а сразу с тремя праздниками, которые она отмечает этим летом. Во-первых, это выпускной школы, ну как тут не поздравить. Во-вторых, это поступление в вуз, тот, который она хотела и которым она мечтала. Ну, разумеется, еще раз поздравления. И в-третьих, буквально несколько дней назад София отметила свой праздник, свое 18-летие. Дорогая София, с праздниками тебя, сразу с тремя важными, которые невозможно не отметить в прямом эфире. И пусть у тебя все будет хорошо. Пусть Новый год и новый этап жизни будет невероятно счастливым. Пусть в вузе гранит науки поддается тебе. Ну и, конечно, с завершением важного этапа детства и начинания взросления, когда ты окончила школу. С днем рождения вновь и вновь! И счастливого нового большого витка твоей жизни, дорогая именинница! Ну а в нашем прямом эфире вновь и вновь любимые песни. Какие, спросите у меня, я вам расскажу. Ани Лорак прямо сейчас вашему вниманию, после чего Стас Пьеха. Ну а затем с огромным удовольствием вернемся и продолжим. У вас еще есть шансы позвонить и написать. Присоединяйтесь к эфиру.

0: Реклама на русском.
1: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 16+.
5: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
8: 1 сентября вместе с футболом на Ростов-арене. Во вторник 20.45 футбольный клуб Ростов принимает на домашнем поле московский ЦСКА. А за 2 часа до матча состоится развлекательная программа от партнеров клуба. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОГРН 103-616-600-15-08. 0+.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
10: Моей жене, которая всю жизнь мечтала о шубе и бриллиантах, я завещаю кресло-качалку. В нем хорошо мечтается.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Ну, а я в финале этого музыкального часа ничего завещать не буду. Хочу просто пожелать вам приятных выходных дней и будем уже прощаться. Почему? Потому что, к сожалению, все хорошее рано или поздно подходит к своему завершению, так же, как подошел к завершению наш музыкальный час. Следующий выпуск «Стола заказов по-ростовски» будет уже в понедельник с 14 до 15 и будем окончательно провожать уже финальный день календарного лета. Ну а пока последние выходные, подчеркиваю, календарного лета, желаю провести вам так, как вы того хотели, и наполнить душу и сердце эмоциями, потому что совсем скоро будем встречать календарную, опять же, подчеркиваю, осень, потому что настоящая осень в Ростове наступит не скоро, и это не может не радовать. Финальный выпуск в последнюю пятницу календарного лета для вас провел Дмитрий Чупахин. Всем удачи, хорошего настроения, приятнейшего отдыха, если отдыхаете, и трудовых успехов, если трудитесь в ближайшее время. Оставляю вас в компании группы «Винтаж» и группы «Руки вверх», но самое главное не переключаться, ведь впереди в следующем часе ждет немало приятных моментов и любимых песен.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк вдвое увеличит лимит микрофинансового займа наличными. По одному договору будет 100 тысяч рублей, а в ломбарде 200 тысяч. Кроме этого, собирается повысить лимит выдачи займов наличными для кредитных потребительских кооперативов. Он может вырасти с 300 тысяч до миллиона. Ежедневный лимит увеличится вдвое до 4 миллионов рублей. ЦБ опубликовал проект такого указания. Теперь регулятор будет принимать замечания от участников рынка. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что мир находится на стадии перехода к многополярности. Эти глубинные изменения могут занять целую эпоху, а начались они с мюнхенской речи президента Владимира Путина в 2007 году. Все, что тогда упоминалось, основывалось на фактах. По словам министра, уже наступила другая реальность, где на первый план выходят новые страны, поддерживающие подход России. Госдуму повторно внесут законопроект о минимальном пороге алиментов. Предполагается, что размер алиментов должен быть не меньше 50% от прожиточного минимума на детей в регионе проживания. Такую идею уже вносили в Нижнюю палату парламента 3 года назад, однако тогда ее не поддержали. Авторы инициативы заявили ТАСС, что уже учли все замечания. В российской премьер-лиге стартует 6-й тур. Сегодня тольяттинский «Акрон» примет ЦСКА. Лидер чемпионата «Краснодар» завтра сыграет с Ростовом. Действующий чемпион «Зенит» на выезде встретится с «Факелом». Ключевым матчем тура станет московское дерби «Локомотив Динамо». Турнирная таблица РПЛ за «Краснодаром» с отставанием в 3 очка следует «Спартак». Первые пятерки также ЦСКА, «Зенит» и «Махачкалинская Динамо». На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев. Соловьев.
0: На русском радио. Иван Соловьев.
3: Дорогие мои ребята, вы знаете, чтобы почувствовать себя счастливым человеком, не обязательно иметь, я не знаю, там, миллионы рублей, дорогую машину, квартиру огромную. Достаточно, знаете чего? Достаточно 144 рубля. Сейчас я скажу, что это за стоимость. Это пломбир в глазури. Я когда поднимался сейчас к нам сюда на 3-й этаж, у нас между этажами стоит холодильник с мороженым. Ну вот я и купил за 144 рубля мороженку. Ой, все, я самый счастливый человек на этот момент. Я вам желаю, чтобы и вы сегодня вот так вот не глобально, а вот так вот моментно испытали, конечно же, счастье. Будьте счастливы все. Обещаю, ближайшие 2 часа только лучшая музыка и только для вас, для лучших слушателей русского радио. Ну что, поехали.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 27 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Реклама на русском.
8: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
9: Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Русское радио. Всегда с тобой.
15: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
16: Что слушает страна?

Вот не поверите, ребята, но я уже договорился кое-кого забрать после эфира по дороге на дачу, потому что не знаю, как вы, а я точно планирую сегодня устроить прощальную вечеринку лету, ну, потому что последняя пятница этого лета, календарная пятница, дальше последняя суббота завтра будет, последнее воскресенье, в общем, вечеринка на вечеринке. Почему бы и нет? Всем желаю хорошего настроения, скорейшего завершения этого рабочего дня. Главное, проводите все это время под музыку вместе с нами. Валерия, Ёлка и Андрей Губин прямо сейчас здесь на русском. Иван Соловьев, это я, мой вам привет. Когда...

0: и интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Реклама на русском.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
8: Держатого. Найдите груз.
7: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
11: На первом свидании девушка сказала, что любит спонтанность. Поэтому я спонтанно ушел и оставил ей счет за ужин. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну, конечно же, мы вместе. Мы, Русское радио, и вы, наши дорогие слушатели. Так было, так есть и так будет. Но у меня другое. 12 379. Вот вам цифра для размышлений. Как думаете, что это такое? Ладно, не буду долго мучить. Вот столько шагов я сегодня нашагал с самого утра до обеда, до эфира. Редко, конечно, такое бывает, но у меня сегодня выдалось абсолютно свободное время. Погода супер. Вот и решил пройтись по улочкам, по парку, парк обойти. В общем, полгорода обойти. А это всего своего рода такая, знаете, мощная кардиотренировка. В общем, я все это к чему? Не ленитесь. И так сидим весь день на работе за компьютером. Ну, большинство, я имею в виду, да, из нас. А также в основном надо больше двигаться, потому что здоровый образ жизни — это наше все. Ну, что можно, например, придумать? Приехать, вот поедете вы домой сегодня вечером, ну, выйдите на остановку раньше, пройдитесь пешком, можно даже на две остановки раньше. Или завтра отправиться в магазин, можно не обычным маршрутом, а обойти дом два раза. Тоже небольшая кардиотренировка. Будьте здоровы, чувствуйте себя отлично, хорошо, и чтобы все у всех было хорошо. Филипп Киркоров продолжит наш эфир.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита.

0: без объяснения причин.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
12: Как я по всему этому соскучился!
11: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
13: А что, если родительских собраний никогда не существовало? А родители просто уходили веселиться, пока мы траили всю квартиру. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот давайте, вспоминайте, все ли купили школьникам к школе. Доставайте список или открывайте, где он у вас там в телефоне, в заметках. Еще раз глазами пройдитесь, вот я как скажу. Последние выходные, последний рывок. Докупить, дополнить. Ну что, морально, в принципе, наверное, и сами школьники, и родители школьников уже готовы к очередной нервотрепки, а нервотрепка будет с утра под днем, завтрак, двойка первая, тройка и так далее и тому подобное. Ладно, это все дела житейские, прорвемся. Вы слушаете Русское радио, я желаю всем отличного летнего настроения. Меня зовут Иван Соловьев, до конца этого часа обещаю еще много классной музыки. Ну вот, пожалуйста, прямо сейчас Джонни на русском.

0: Реклама на русском.
1: В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
6: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
8: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио в твоем мобильном.
13: Русское радио.
12: В любое время. В любом месте. Вместе.
14: Русское радио. Радио большой страны.
15: Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Минсельхоз прорабатывает дополнительные меры поддержки агропромышленного комплекса, в том числе для Ростовской области, где сложилась непростая ситуация с реализацией зерна, логистикой и экспортом. Речь идет о закупочных зерновых интервенциях, пролонгации льготных кредитов на осенне-полевые работы и субсидировании реализованной тонны зерна. Напомню, Ростовская область в этом сезоне заняла первое место в стране по сбору ранней зерновых. В конце недели в Ростовской области ожидается переменчивая погода. Сегодня пройдут кратковременные дожди и грозы, а затем установится сухая теплая погода и усилится ветер. Сегодня ночью местами пройдут дожди, температура местами опустится до плюс 10, по северным районам до плюс 7. Завтра осадков не ожидается, ветер усилится до 13 метров в секунду, днем потеплеет до плюс 30, а ночью похолодает до плюс 13, а в крайних северных районах до плюс 4. В России появились первые аптеки, адаптированные для китайцев. Они начали работать в Амурской области. В аптечных пунктах все вывески, информационные материалы и контактная информация продублированы на китайском языке. Переведены также названия групп препаратов, а в прикасовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский с помощью специальной программы. В Ростове переменная облачность, 28 тепла. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: бывшей.
1: О, да, всплеск внимания к бывшим происходит именно по пятницам, вечером в пятницу. Именно в этот момент вспоминают звонками, сообщениями. Я тоже являюсь бывшим для нескольких человек, поэтому тоже иногда получаю такие сообщения. Меня это очень даже веселит. Ладно, про бывших и про бывшее не будем. Давайте о настоящем. Это Русское радио, это пятница. Время-то уже 16:06. Я уверен, у большинства о работе вообще уже мы не вспоминаем, и все дела, которые не доделали, с легкостью оставили на понедельник. Если вы еще этого не сделали, пожалуйста, сделайте. Давайте наслаждаться музыкой. Группа «Фабрика» и Жанна Фриске уже появляется в нашем эфире, в эфире Русского радио. Иван Соловьев меня зовут. Ребята, я хочу вам пожелать, чтобы предстоящие выходные вы провели как никогда. Просто помните, что это последние летние выходные. Проведите с нами.
2: Пролетели.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 27 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит.
4: Помой, тюбики, помой, тюбики, помой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Хотели любимых песен? Так слушайте.
5: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
5: И мои стихи, ты стихи, это химия.
0: Только любимое.
5: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее.

Да о чем не подумай, хочется все. Хочется отдыхать, хочется гулять, дышать свежим воздухом хочется. Хочется не работать, есть хочется в конце концов. В общем, ребята, я вам желаю, вот, чтобы все ваши хочется обязательно осуществились. Только на сладкое не налегайте, потому что сладкое, к сожалению, хочется всегда, особенно перед сном, да? У меня есть пару конфет. Ой, милое дело, согласитесь. Но если хочется услышать любимую музыку, то вы на правильной волне. Татьяна Крутукова впереди, Нюша и Вячеслав Макаров. Через пару мгновений Иван Соловьев. Это я. Доброго дня.

0: За час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лео Канделаки. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Что слушает страна?
1: Сладкий вкус малины.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
7: Державного, найдите груз.
6: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вот когда начинает звучать эта песня, ну, на каком-нибудь мероприятии, на свадьбе, на юбилее или где-то еще, вот Алешенек сразу видно. Они прям сразу реагируют на эту песню. Руки в стороны, глаза закатывают, и в пляс припрыжку. Татьяна Крутукова. Всем Алешенькам нужно сказать гимн. Гимн Алешкам, светловолосым паренькам. Ну, и темноволосым Алешкам, кстати, тоже. Вы слушаете Русское радио. Продолжаем встречать. Ой, как это встречать? Продолжаем эту пятницу под самую лучшую музыку. Вот и доказательство Артика Асти. Иванушки появятся, и Дмитрий Колдун прямо сейчас. Иван Соловьев, это я, мой вам привет.
1: Почему?

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Что слушает страна? Любимое на русском.
2: А я...

0: Вести радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок.

0: что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Carry.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Carry. А вы?
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Гипермаркет «Офис Мак».
3: Звонок для учителя.
4: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с «Офис Мак».
4: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. УГРН 109-366-805-30-05.
5: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Ну, на часах не 8, на часах почти 17.00. А что это означает? А это означает, что нас заносит в сторону золотого граммофона. Алена Бородина уже здесь. Алена, привет тебе.
1: Ваня, приветствую тебя и всех, кто в эту минуту слушает Русское радио. Золотой граммофон начнется вовремя. Поэтому я предлагаю вам уютнее разместиться в своих радиоприемников и насладиться. Да, насладиться лучшими песнями страны.
0: Я бы даже сказал, самыми лучшими песнями страны. Все, ребята, я с вами прощаюсь. Прощаюсь до понедельника. Отличного всем настроения, отличных, шикарных выходных. Обнимаю, люблю. Ваш Иван Соловьев.

0: Реклама на русском.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
6: «Моя клиника».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 16+.
8: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784, 718-95, 84.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
11: 1 сентября вместе с футболом на Ростов-арене. Во вторник 20.45 футбольный клуб Ростов принимает на домашнем поле московский ЦСКА. А за 2 часа до матча состоится развлекательная программа от партнеров клуба. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОГРН 103-616-600-15-08. 0+.
12: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
15: Русское радио.
14: Всегда с тобой. Русское радио. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России начался эксперимент по предоставлению регионам бюджетных кредитов. Соответствующее постановление правительства вступило сегодня в силу. Ставка составит 0,1% годовых, пишет парламентская газета. Ранее Счетная палата доложила о росте количества регионов с дефицитом бюджета. Расходы превышают доходы более чем в половине республик и областей. Министерство просвещения выпустило рекомендации по проведению школьной линейки 1 сентября. Среди прочего, ведомство рекомендовало пригласить на праздник в День знаний ветеранов и участников СВО представителей многодетных семей, а также выпускников прошлых лет, которые добились успехов, пишет информационное агентство «Регнум». По данным ведомства, в этом году в школу пойдут почти 18 миллионов детей, из них 1,5 миллиона – первоклассники. Кинопарк «Москино» становится всероссийским и международным съемочным центром. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Здесь уже размещены 8 съемочных павильонов и 74 натурные и интерьерные декорации. Важно, что московский кинопарк дает возможность показывать разные локации нашей страны, в том числе места, которые уже не существуют. Помимо этого, с начала этого года в кинопарке снято свыше 20 фильмов об истории России и Великой Отечественной войне. Это одна из центральных площадок для создания патриотических и исторических проектов. Ну и последнее. В 26 российских регионах установили выплаты за долгий брак. В разных субъектах суммы отличаются. На одни из самых крупных выплат могут рассчитывать крепкие семьи в Челябинской области. Так, парам, которые вместе прожили 50 лет, там платят по 50 тысяч рублей. За 60 лет совместной жизни сумма увеличивается до 100 тысяч. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Я думала, что еще не скоро произнесу эту фразу, но этот день настал. Последний летний золотой граммофон в эфире. Грустно, конечно, но жизнь на этом не заканчивается. А вот насколько интересной получится осень, зависит от нас с вами. В студии Алена Бородина. Я предлагаю завершить лето громко, ярко, сочно, может быть, даже феерично, чтобы оно запомнилось. К тому же, давайте не будем унывать. Через 9 месяцев родится новое лето. В ближайшие 2 часа «Русское радио» предложит вам лучшие песни страны. Поверьте, версии наших слушателей. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Нашу двадцатку сегодня покидают МОД со своим хитом «Намек на нас» и «Бумажный змей», которого запускали Александр Панайотов и Алиса Морозова. 2 песни ушло. Стало быть, у нас 2 новинки. Одна из них открывает сегодня золотой граммофон. Это будут «Градусы на ресницах».

0: градусы сегодня распечатали двадцатку главных хитов русского радио. Мы слушали их свежий хит «На ресницах». И если вам нравится эта песня или какая-нибудь другая, вы можете зайти на наш сайт rusradio.ru и в разделе «Золотой граммофон» проголосовать. Итоги, как всегда, по пятницам в нашем эфире. Мы продолжаем исследование лучших песен уходящего лета. На очереди 19-я строчка. Здесь Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».
1: Номер 19.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 27 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: У каждого дня свой ритм. Шум города, тысячи дел и бесконечная спешка. Но все меняется с первым глотком. Бархатный вкус кофе, теплый аромат ванили и момент чистого вдохновения. Загляни за своим настроением. Кофейня «Ваниль» – мелодия твоего дня. ТРЦ «Золотой Вавилон», первый этаж.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
13: Опять одна, да пьешь до дна. И громче музыка.
0: Только лучше. Любимая.

0: только лучше. Слушайте лучшее, любимое на русском. Золотой граммофон.
1: Золотой граммофон.
2: На русском радио в самом разгаре «Золотой граммофон» – главный хит-парад страны. Меня зовут Алена Бородина, и я искренне радуюсь, что этот пятничный вечер вы решили провести в нашей чудесной компании. Здесь неплохо проводим время, слушаем лучшие песни уходящего лета. Прямо по курсу 18-я строчка чарта. Здесь девчонки из группы «Серебро» опять мерзнут. Мало огня.
0: Номер 18.

Мало огня в лучшей двадцатке русского радио «Серебро». Сегодня мы грелись у их костра на 18-й строчке главного хит-парада страны. А я предлагаю переместиться на 17-е место золотого граммофона, где нас уже заждалась Мари Краймбрери. По ее собственному признанию, она очень не любит ждать.

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: видео 12+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями. Пао Сбербанк 0+.
2: Стараюсь отдыхать почаще. Ну, чтобы навыков не растерять. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Вы слушаете Русское радио и правильно делаете. Дело в том, что у нас в эфире собираются только наши самые любимые артисты, которые исполняют ваши самые любимые песни. Ну а в золотой граммофон традиционно попадают самые сливки. Дорога к вершине чарта длинная, но интересная. И прямо сейчас фокус нашего внимания направлен на 16-ю строчку хит-парада. Здесь нас уже встречает певица, появление которой давно ждали ее поклонники. Новинка этой недели Ани Лорак «Одинокая».

«Одинокая» — новинка «Золотого граммофона» от Ани Лорак, которая стремительно ворвалась в наш хит-парад сразу на 16 место. А мы двигаемся дальше. Сильно не торопимся, ну, потому что хотим продлить лето еще немного. До осени рукой подать, а 15-я строчка лучшей двадцатки русского радио еще ближе. Здесь Марго. Слушаем ее хит «Мое».

0: На две строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне хит «Марго», «Мое». А я больше не могу и не хочу сдерживать мое искреннее желание поздравить именинников этой недели. 24 августа родилась актриса и певица Теона Дольникова. 26 числа актер Маколи Калкин. 28 музыкант группы «Добро» Иван Заситкевич. 29 Марина Александрова, актриса. 30 августа поздравления принимают актриса Кэмерон Диас, певица Настя Здорожная и музыкант группы «Тестостерон» Валерий Бербичаца. Если вы на этой неделе тоже отмечаете день рождения, знаете, что мы вас искренне поздравляем и любим. Пусть каждый день приносит вам что-нибудь удивительное. Мира, любви, солнца и удачи. В подарок песня от Иракли «Солнце внутри».
1: Номер 14.

0: есть люди, у которых внутри есть солнце, излучающее теплый согревающий свет. Примерно об этом. На 14-м месте золотого граммофона нам спел Иракли. А я напоминаю тем слушателям Русского радио, которые только что присоединились к нашей компании, чем мы здесь занимаемся. Мы наслаждаемся последними летними деньками и заодно лучшими песнями страны. На 13-м месте сегодня великолепно устроились Севиль, Артик и Асти, плюс 3 строчки у песни «Бриллиант».
1: Номер 13.

0: Русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Оператор 111 774 668 98 40. 18+.

0: ОВАО. Услуги от ООО «ВЛАУВАО». Москва. Берем 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Что?
12: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
18: Как я по всему этому соскучился!
17: «Адский шеф». По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
19: За что я люблю на клавиатуре букву «С»? За то, что она всегда остается самой собой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
20: На Русском радио «Золотой граммофон».
21: У нас с вами есть прекрасная традиция в пятницу встречаться в эфире Русского радио, чтобы послушать лучшие песни страны. Продолжается «Золотой граммофон». В отличной компании самых лучших артистов мы уверенно движемся к вершине хит-парада. На очереди 12 место. Здесь обладательница уникального голоса, невероятной харизмы и феноменальной памяти. Ирина Дубцова. Слушаем ее хит «Память».
22: Номер 12.

На 12-м месте главного хит-парада страны уютно устроилась Ирина Дубцова со своим хитом «Память». Если мне не изменяет память, эта композиция находится в золотом граммофоне уже 14 недель. Кстати, ровно столько же в лучшей двадцатке русского радио прибывает следующий хит, который нам презентует Анна Семенович. Здесь все просто. Формула хорошего настроения давно известна. Если станет грустно, нужно включить именно эту песню. Номер один.

0: на русском радио. Реклама на русском. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 870.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
10: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
11: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
12: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Что слушает страна?
15: Ветер меняет направление.
14: Русское радио.
16: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
14: Слушайте лучшее, любимое на русском.
17: Золотой граммофон. Золотая история.
18: Сегодня в рубрике «Золотая история» мы с вами будем слушать хит 2016 года «Это не женщина» команды «Тестостерон». И заодно еще раз поздравим с днем рождения солиста группы Валерий Бербичадзе. Итак, 21-я церемония «Золотой граммофон». Хит, который навсегда вошел в аналы русского радио. «Это не женщина, это беда».

0: «Золотая история».
1: Слушателей «Русского радио» ждет еще один хит нашей золотой коллекции «Юность моя» от группы «Добро». И прежде чем машина времени унесет нас в 2021 год на 26-ю церемонию «Золотой граммофон», я хочу еще раз поздравить одного из братьев Заситкевичей, Ивана, с днем рождения. Итак, «Добро».
2: Звук поставим.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Белоруссия исполнит обязательства по поставкам топлива в Россию. Об этом заявил президент соседней страны Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Встреча прошла в Москве в рамках рабочего визита белорусского лидера. На завтра запланированы его переговоры с Владимиром Путиным. Ранее сообщалось, что к середине лета белорусский бензин АИ-92 с поставкой в Россию подорожал за месяц в оптовой закупке почти вдвое, до 127 тысяч рублей за тонну. Визовый центр Франции в России приостановил онлайн-оплату сервисного сбора. Об этом сообщается на сайте организации. Причины неизвестны, также не называются сроки возобновления этой опции. Сервисный сбор составляет 36 евро на одного заявителя. Сумму оплачивают в рублях. Это чуть больше 3,5 тысяч рублей. Визовые центры Франции открыты в 18 российских городах. В российском кинопрокате резко выросли совокупные кассовые сборы. За август кинотеатры заработали почти 4,5 миллиарда рублей, в два раза больше, чем в августе прошлого года. Самыми кассовыми стали два российских фильма «Колобок» и «Смешарики». Остальные – короткометражные проекты, под видом которых нелегально демонстрировались зарубежные блокбастеры «Одиссея» и «Человек-паук», пишет газета «Коммерсант». Посещаемость кинотеатров в августе также увеличилась вдвое, до почти 9 миллионов зрителей. Ну и последнее. Большинство опрошенных родителей в новом учебном году намерены нанять репетиторов для подготовки детей к основному и единому госэкзаменам. Каждый девятый родитель планирует использовать для подготовки онлайн-школы или образовательные платформы. 6% рассчитывают на школьные уроки с консультациями. Чаще всего родители тратят на репетиторов до 20 тысяч рублей в месяц. На этом у меня пока вся информация. Далее в эфире «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: На календаре 28 августа, пятница. Вы слушаете «Русское радио» и последний летний выпуск «Золотого граммофона» в 2026 году. Грустно, конечно, но я предлагаю не расстраиваться, потому что мы можем с вами смело начать строить планы на следующее лето. Кто может нам запретить? Давайте уже потихонечку начинать готовиться к осени. Осень начнется со школьного звонка и сочинения на тему «Как я провел лето». Надеюсь, вам будет о чем написать. В студии Алена Бородина. Я приглашаю вас во второй час нашего хит-парада. Впереди десятка лучших. Ну, а прямо сейчас небольшая экскурсия в прошлое.
0: 20.
2: Новинка этой недели. Градусы на ресницах.
0: 19.
2: Наталья Подольская, Регина Тодоренко, «Подруга».
0: 18.
2: Серебро. «Мало огня».
0: 17.
2: «Давай не ждать». Это Мари Краймбрери.
0: 16.
2: Еще один свежий хит. Ани Лорак. «Одинокая».
0: 15.
3: «Ты точно моя».
2: Плюс две строчки у Марго. «Мое».
0: 14.
2: Иракли. «Солнце внутри».
0: 13.
2: На три строчки вверх взмывают «Севиль», «Артика Асти», «Бриллиант».
0: 12.
2: Ирина Дубцова. «Память».
0: 11.
3: «Если станет грустно, я тебе спою».
2: Анна Семенович. «Если станет грустно».
0: 10 первых.
2: Настал момент продолжить восхождение к вершине «Золотого граммофона». Первую десятку сегодня открывает Татьяна Куртукова. «Алешенька».

песнях с народным звучанием всегда есть место для «ах», «ой», «эх». И этого достаточно, чтобы передать все от счастья до тоски. На 10-м месте золотого граммофона Татьяна Куртукова со своим хитом «Алешенька». А у нас на русском радио продолжается марафон летних хитов. Впереди 9-я строчка. Здесь сегодня расположился артист, который знает, что нужно для красивого расставания. Это Александр Панайотов. Слушаем его балладу «Улетай».

0: «Золотой граммофон» на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 27 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции Морской. Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция Морская ждет вас. 0+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.
15: Останься со мной.
0: Только любимое.
16: Каждому по факту рядом нужен человек.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Русском радио. Золотой граммофон.
17: Золотой
18: С вами Русское радио. Мы продолжаем разбираться с лучшими песнями уходящего лета. И для каждой находим нужное место в золотом граммофоне. Ну и в своем сердце. Следующий хит, который сегодня оказался на 8-м месте чарта, покорил сердца поклонников с первых нот и с первых слов. Встречайте, Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
0: Номер 8.

0: На 8-й строчке еженедельного хит-парада русского радио драма «Квин» Анна Асти и «Принц на белом коне» Дима Билан. Мы наблюдали за очередным эпизодом сериала «Эпилог» для тех, кто прошел сквозь драму и вышел из нее с блеском в глазах. Люди по-разному справляются со сложными эмоциями. Кто-то устраивает вечеринку, кто-то грустит под мелодраму, завернувшись в теплый пледик, ну а кто-то выходит на прямой контакт со своей грустью. 7-е место «Золотого граммофона» отважная Александра Воробьева. Привет, моя меланхолия.
1: Номер 7.

0: граммофон. На русском радио.
1: Реклама на русском. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 4-9-9.

программе «Русское радио Зона» отличного настроения. Здесь собираются люди, которые готовы отдыхать. Но а чем еще заниматься в пятницу вечером? Для торжественного выхода с работы мы приготовили вам лучшие песни страны, главные хиты уходящего лета. И прямо сейчас Сергей Лазарев задаст направление для первых шагов. Слушаем его хит «Компасу» и потихонечку выходим из офиса.

эпосы. В главном хит-параде страны главный специалист по выходу из сложно сочиненных ситуаций Сергей Лазарев. Сегодня мы обнаружили его на 6-м месте золотого граммофона. А я напоминаю всем слушателям Русского радио о том, что на календаре 28 августа. И это последняя пятница лета. Если вы что-то сделать не успели, мотайте на ус. У нас есть еще 9 месяцев, чтобы научиться грамотно планировать. Ну что ж, давайте. Нас ждет пятерка главных хитов золотого граммофона. Ее открывает «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

0: благодаря команде «Моя Мишель» мы с вами слетали на малиновую луну и снова приземлились на 5-ю строчку золотого граммофона. А отсюда уже открывается прекрасный вид на 4-е место хит-парада. Давайте узнаем, кто же сегодня здесь разместился. А это Лариса Долина. Она исполнит свой хит для тех, кто умеет уходить красиво. Последнее «Прощай».
1: Номер 4.

Последнее прощай в лучшей двадцатке русского радио Лариса Долина. Сегодня Лариса Александровна обживала четвертую строчку золотого граммофона, а нас ждет призовая тройка. Три лучшие песни этого прекрасного лета. На третьем месте хит-парада артист, который уверен, что если бы красота была болезнью, то он бы давно уже сидел на карантине. Это самый красивый Артур Пирожков. Кто слушал вчера наше вечернее шоу, наверняка смог в этом убедиться.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия

0: РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Офис Маг. Офис Маг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
9: На Русском радио «Золотой граммофон».
10: «Золотой граммофон».
11: Заканчивается лето, но не заканчиваются песни на Русском радио. 365 дней в году, 24/7 мы дарим вам лучшее из того, что спето и сыграно на русском языке. Ну а по пятницам я, Алена Бородина, представляю вам главные хиты «Золотого граммофона». Мы почти что добрались до вершины нашего хит-парада. У меня осталось всего две песни. И по мнению наших слушателей, это лучшие музыкальные произведения уходящего лета. В шаге от победы сегодня задержались музыканты группы «Бис». Таня, не плачь.
9: Номер второй.

На две строчки за неделю поднялись в лучшие двадцатки русского радио музыканты группы «Бис» со своим хитом «Таня, не плачь». И все же им не хватило, ну, совсем чуть-чуть, чтобы свергнуть победительницу «Золотого граммофона». Вторую неделю подряд, благодаря мощной поддержке наших слушателей, на вершине чарта «Жасмин». Кстати, свой хит «Какое счастье» «Жасмин» посвятила мужу в честь 15-летия совместной жизни. Поздравляем!

0: На вершине последнего летнего выпуска хит-парада «Золотой граммофон» сегодня великолепно устроилась Жасмин со своим хитом «Какое счастье». Мы, конечно, еще раз от души поздравляем Жасмин с победой. Если вы хотите влиять на итоги нашего хит-парада, стоит заглянуть на сайт rusradio.ru и проголосовать за песню, которая вам нравится. Давайте формировать осенние граммофоны вместе. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся уже осенью, в сентябре. Желаю всем позитивного финала лета, школьникам и студентам классного начала учебного года, родителям терпения и всем нам хорошей теплой погоды и душевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо, пока!
1: На Русском радио.
2: Русское радио.
1: Реклама на русском.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
8: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Радио.

0: Все больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Владельцы торговых центров попросили конкретизировать определение критической инфраструктуры.

0: Конкурентоспособность страны. В число передовых профессий Владимир Путин также включил генных инженеров. Кроме этого, глава государства поручил подготовить новую редакцию атласа профессий, которая должна учитывать не только гражданские, но и военные специальности с учетом опыта бойцов СВО. К другим новостям. Рособорнадзор подготовил изменения в ЕГЭ по профильной математике и истории. В частности, максимальный первичный балл по математике планируют повысить с 32 до 33, а единый госэкзамен по истории привести в соответствие с едиными государственными учебниками. Экзаменационные материалы по другим предметам, в том числе по иностранным языкам, обществознанию, физике и химии, в следующем году менять не планируется. Ну и последнее. Калужская область стала главным регионом для спонтанных путешествий без долгой подготовки. Более 85% билетов туда покупают максимум за неделю до поездки. На втором месте оказалась Московская область, на третьем – Карачаево-Черкесия. Иногда жилье в этих регионах россияне бронируют даже за день до путешествия. Дольше всего жители страны готовятся к поездкам на Чукотку, Камчатку, в Магадан, а также Калининградскую область. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
1: Новости на русском.

Никаких «если» не принимается. Точно, вам точно нужно быть здесь с нами на Русском радио, и тогда все будет хорошо. Доминик Джокер в начале нового часа. Последняя пятница лета звучит, конечно, как приговор. Но конец лета не конец света. К тому же, судя по прогнозам, сентябрь точно можно зачислять в

летние месяцы. Я вообще не знаю, как у вас, у меня в пятницу резко увеличивается количество оптимизма в организме. Поэтому даже новость о том, что лето почти все, не кажется такой уж и страшной. Завтра ведь еще один день, причем летний и точно выходной. Это «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис, починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
4: Рейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо.
6: Что слушает страна. Любимое на русском.

На русском радио группа «Градусы». Кто ты? Ну, кстати, очень даже интересный вопрос, потому что у каждого из нас много ролей. Сын, отец, муж, брат, сват, сотрудник, сосед и так далее. И вот кто ты в этот пятничный вечер? Это интересный вопрос. Выбери самую любимую свою роль для самого любимого дня недели. Ну, по крайней мере, у меня пятница именно такая. Я сегодня до полуночи в роли голоса вашего приемника. Меня зовут Максим Привалов. Всем здравствуйте, это Русское радио. Ну, что касается вашей роли, выбирайте, вживайтесь и наслаждайтесь. Продолжаем отдыхать вместе. На подходе у нас мод Григорий Лепс, Филипп Киркоров и многие-многие другие. Но пока в алфавитном порядке пропустим раньше всех Алсу. Она как раз на А здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
3: 6+. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: видео. 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом.

0: Дачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: Для меня день знаний наступает в августе, когда я узнаю, сколько стоит собрать ребенка в школу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
3: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

На русском радио Юля Савичева. Летний дождь. Я видел такие похожие прогнозы про дождь, что вместо бабьего лета, дескать, дожди будут сплошные, ливни и вообще ни на что не надеяться. Не хочу пока об этом думать, перечитывать тоже не буду. Еще достаточно приличный запас времени. Переиграют, пересмотрят, передумают. Но вот что известно точно, что очень сильно похолодает в Москве к этим выходным, а они начнутся вот уже через несколько часов. Синоптики обещают, что предстоящая ночь плюс 3 даже будет в Москве. От плюс 3 до плюс 8. Ну, это какая-то прям очень большая разница, правда? Причем не только столица повезет, в кавычках повезет, Тульская область, Рязанская, Тверская, Смоленская, Ярославская, Калужская. Везде практически резкое похолодание. Это нам осень передает свой пламенный привет. Вернее, такой отрезвляющий, да, что уж она уже близко. Но еще не будем списывать лето со счетов.

0: Реклама на русском.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Гипермаркет «Офис Мак».
4: Звонок для учителя.
5: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
3: Экономьте с «Офис Мак».
5: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-3798. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день.

0: Это. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
1: Женщине нужно звонить 2 раза подряд, чтобы она нашла телефон и чтобы ответила. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Звучит как хорошо спланированная программа «Сиять ярче звезд». Александр Воробьев на Русском радио. Ну, а артисты и должны этим заниматься. Сиять ярче звезд, дарить красоту, талант, творчество своим любимым зрителям. Чем, собственно, и планирует заниматься Александра этой ненастной осенью? Она анонсировала большущий свой тур, пишет, что ждала этого больше 10 лет. И вот, наконец-то, отправляется в, ну, такую, знаете ли, обширнейшую гастроль. Начнется все в Нижнем Новгороде в октябре, и вот дальше, прям до Нового года, должна покатиться, поехать. Ну, красота. Желаем артистке успеха. Она этого достойна, она к нему действительно шла. 10 лет. Шаг вперед, два назад, да, что называется? Но ведь дошла, это самое важное. Дорогу осилит идущий, в данном случае дорогу осилит поющий, если мы говорим об артистах. Ну и говорящий, это я уже о себе. Русское радио в ваших приемниках, перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Добрейшего вечера, дальше моя тезка выступит, певица Максим на русском.
1: Держишь его к руку, знаешь, как в секунду просто так теряют лучшую подругу.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
5: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Более 6 тысяч бывших шахтеров Ростовской области оформили ежемесячную доплату к пенсии, сообщили в Донском отделении СФР. Повышенная пенсия назначается после увольнения с места работы, давшей право на доплату. Финансовая поддержка выделяется для специалистов, имеющих стаж не менее 25 лет подземных и горных работ по добыче угля и сланца, а также при строительстве шахт, включая горноспасателей. Для оформления повышенной пенсии нужно обратиться с заявлением в СФР. Ростовский ипподром получил статус объекта культурного наследия. Об этом стало известно из постановления Комитета по охране объектов культурного наследия. Согласно документу, вся территория ипподрома на Малюгина теперь находится под охраной. Теперь содержание объекта будет регулироваться строгими правилами, а любые ремонтные работы должны проводиться только с разрешения комитета. Этим летом при содействии службы занятости по Ростовской области официально трудоустроились 9700 подростков. Об этом сообщили в региональном правительстве. Школьники работали упаковщиками, сортировщиками, помощниками музея, библиотеки, как и учреждения культуры, занимались благоустройством парков и пришкольных территорий. Зарплата установлена не ниже МРОТ, пропорционально отработанному времени. В Ростове 24 теплооблачно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр, квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
4: Максим Привалов.
5: Начало 9 в Москве. Вот-вот начнутся финальные выходные дни лета. И надо тут принять важное волевое решение. Либо отдыхать во все тяжкие, сделать все, что не успели сделать за это лето, или уже смириться и так спокойненько готовиться к осени, подумать, что надо там для себя, для семьи, для детей. Ну, в общем, без суеты. Каждый выбирает для себя. По-летнему или уже по-осеннему.

0: Доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
1: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук. Территория ОК «Прометей 1».
3: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Что слушает страна.
6: И как бы ни старался, никак.
5: Русское радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Артур Пирожков на Русском радио. Самый красивый. Это, кстати, отголоски вчерашнего праздника. Вчера в нашем эфире был как раз день Артура Пирожкова. Целый день играли его песни. Звучали какие-то... Ну, у него каждая история закачаешься, да? Какие-то сопроводительные истории к той или иной композиции. Ну, а в финале вечера состоялась встреча самого главного героя Артура Пирожкова со слушателями Русского радио, которым повезло получить специальное приглашение к нам сюда в студию. Ну, в общем, замечательный подарок. Плюс те, кто был в студии, еще и получили вдобавок к вот этим положительным эмоциям от посещения Русского радио, от встречи с любимым исполнителем, они получили еще и по два билета на концерт Артура Пирожкова. Так сказать, чтобы закрепить эффект и результат. Кстати, пирожки тоже были с капустой, по-моему. Иван Соловьев наш напек и всех угощал. А вот пирожков не осталось, к сожалению. Только Артур.
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось вернуться обратно, но печально знать, что тебя не ждут. Среди крыши домов, пустых улиц и ночных фонарей я спешил к ней одной. И я спешил.

0: час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лео Канделаки. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
6: Жертва. Найдите груз.
5: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Дмитрий Колдун на русском радио. Милая, ну давайте, вспоминайте ласковые слова, скоро они точно вам пригодятся, потому что до вечернего стола заказов всего ничего. В 22.00, как всегда, устроим перекличку. Кто где простаивает в пробке, может быть, вы как раз на пути на дачу, закрывать летний сезон, а может быть, еще куда-то рванули. Но вообще, с приближением осени пробки становятся больше и больше. Это вот прямая зависимость всегда. Что такое осень? Это пробки. Будем скоро напевать. Но пока у нас другие песни. Например, новинка от Юлианы Карауловой. За ближайшим поворотом группа «Токио» отметится. Но прямо сейчас на русском «Фабрика».

0: песня на русском.
1: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

Реклама на русском. Реклама на русском. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере. Оформите кроссовер G-Lange 6. ₽1500 в месяц. Обеспечивайте свои финансовые возможности. И будете стоить. Изучите все условия кредита. И возьмите кредит на sberbank.ru. И получите на лицензию БРФ номер 4087-1992-2019 года. Москва, Москва, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань, Казань,

0: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Капс». Подайте заявку на займ онлайн. Бесит удобность и безумышленный оплаты. Срочный займ в приложении «Корона». Срочный займ в приложении «Корона». Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Предоставляет ООО номер в госреестре МФО номер в госинвестиции МФ1-1-2-15-81 из времен 8-2012 года. Обратился в искре Обензгора, Почетоселок, Лисовок, Эрпоплазьдова, улица Тесьма, Парковая, 1, ПКВГЛ, 11-21-90-21-27-79-20. Возрастайте Петлобель 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию усилений на месте с Лада. Лада представляет летнюю коллекцию в игре. Покупайте Лада без выхода 2 миллиона с возможностью 3000 рублей на стоит. Отправляйтесь в лучший отпуск. Проверьте стекло официальный мобилер и на сайте Лада.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и
1: риски.
2: Но вы
3: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин никому не обнаружил. Ужин ты как-то не отдавай. Реклама

0: Когда у мужчины рождается сын, он становится папой, а когда рождается дочь, он становится папочкой. Доченька, Юрий Антонов только что здесь на русском, в эфире по-прежнему Максим Привалов, всем привет. Бывает, когда маститые, известные, народные артисты записывают новые песни, а бывает и наоборот, когда молодые артисты берут какую-то старую, известную, заслуженную, любимую песню и отлично ее осовременивают. Вот неплохой вариант. «Непогода», Нюша и Чинконг. Дальше на русском.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Реклама на русском.
1: В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
8: 1 сентября вместе с футболом на Ростов-арене. Во вторник 20.45 футбольный клуб Ростов принимает на домашнем поле московский ЦСКА. А за 2 часа до матча состоится развлекательная программа от партнеров клуба. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600, ровно 15-08. 0+.
9: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле анонсировали большое выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме на следующей неделе. Президент выступит с большой речью 3 сентября на пленарном заседании ВЭФ, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, будет затронуто много важных вопросов. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В середине августа в Кремле призвали западные страны следить за выступлением Путина во Владивостоке. Социальный фонд сообщил о росте среднего размера пенсии за год примерно на 2500 рублей. Работающие пенсионеры в среднем получают 23500, неработающие – почти 26000. Кроме этого, по данным соцфонда, увеличился размер социальной пенсии. В среднем выплата превышает 16500 рублей. Россияне с начала года вдвое нарастили денежные переводы за рубеж. К июню ежемесячный объем всех перечислений за границу вырос до 320 миллиардов рублей, валютных почти втрое, до 144 миллиардов. Как пишет «Известия», речь идет о легальных операциях и средствах на счетах граждан России в иностранных юрисдикциях. Среди основных причин – падение котировок на фондовом рынке и нестабильность экономической ситуации. Далее о спорте. В чемпионате России по футболу начался розыгрыш 6-го тура. В единственном матче пятницы тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА сыграли в Самаре в ничью 2-2. Завтра действующий чемпион России петербургский «Зенит» сыграет в Воронеже против местного «Факела». Вице-чемпион и текущий лидер турнира «Краснодар» примет футбольный клуб «Ростов». В Москве сойдутся две столичные команды «Локомотив» и «Динамо». У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

не артистам, не космонавтам, кстати. Я вот тут вычитал, что наш Роскосмос в рамках национального проекта планирует до 36 года создать и запустить к Луне аж 9 космических аппаратов. Ну, поживем, увидим. Теперь о том, кого будем слушать в ближайшие минуты. Во-первых, меня, во-вторых, ваших любимых артистов на русском радио. Айова, Филадефекерос, Добро, Мари Краймбри, Стас Пьеха, Джонни. Имен выдающихся великое множество, песен любопытных еще больше, поэтому оставайтесь на русском и пусть все будет хорошо. Да, лето подходит к финалу. Ну, надеюсь, у вас есть что вспомнить и кого за это лето поблагодарить. Мы сможем это сделать уже в ближайшем часе, потому что в 22:00 у нас вечерний стол заказов. А пока же музыка на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила

0: утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
1: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Началась эта история давным-давно.
2: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
3: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
2: Главный замес года.
3: Это что за медвеёж?
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
2: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
4: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Русское радио. Радио.

под музыку. Русское радио в ваших приемниках. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Филатов и Кэрес дальше. Посвятим песню прошедшему почти без трех дней лету. «Мимо меня» на русском.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УПРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. УПРН 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, пончику, одному. Страшно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Мариша. Добро у нас, насколько я помню, базируется в Казани. Этот город сейчас в таком предпраздничном ажиотаже. Дело в том, что там День города выходные отмечают, и День Республики Татарстан тоже. Я с наступающим по традиции не поздравляю, да, но я вам только одного хочу пожелать: хорошей погоды, потому что знаю, что много всего там приготовлено, и артисты приедут, и программа будет большая. В общем, караул. Пусть погода будет хорошей, чтобы погулять и всем этим как следует насладиться. Мы тоже большую программу приготовили, но уже кинопрограмму, рубрика «Афиша» у нас постаралась отобрать самое лучшее, на что можно взглянуть в отечественных кинотеатрах. А там индонезийская фантастика, о боги, бывает и такая, ну и еще итальянскую комедию нам какую-то обещают. Ну, ловите подробности.
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Начнем по традиции с кино и рейтинга не самых очевидных премьер. На новой неделе это индонезийская семейная фантастика «Марсианка», где на красной планете, заселенной роботами, рождается человек. Это драма «Пентхаус» о тревожных видениях и загадочной женщине в новом доме. И это итальянская комедия «Психотерапевт по любви». Тот самый случай, когда к тебе на прием приходит бывший.
1: Афиша.
2: Что посмотреть, мы теперь знаем, а что почитать? Ответ, точнее, ответы на этот вопрос мы точно совсем скоро найдем на 39-й Московской международной книжной ярмарке. Крупнейшее литературное событие на пространстве СНГ пройдет со 2 по 6 сентября в комплексе «Гостиный двор». Там свои новинки представят более 300 российских и зарубежных издательств. Насыщенная программа объединит сотни встреч, в том числе с Евгением Водолазкиным, Александрой Марининой и Захаром Прилепиным, сотни презентаций, дискуссий и специальных проектов. Одновременно пройдет и международная детская книжная ярмарка с ее масштабной зоной творчества и даже театральными представлениями. В общем, провожаем лето и встречаем осень ярко. До встречи.
1: Русское радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: видео.
1: 12+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года.

0: Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. 477-2073-0804. 0+.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Всегда себя выбирай. В преддверии сентябрьских выборов строчка звучит особенно актуально. Эгоистка. Зиверт на русском радио только что. Но мы не будем эгоистами, конечно, мы поделимся с вами эфиром, потому что в 22.00 вечерний стол заказов для вас, для ваших друзей, родных, знакомых. Кому угодно можно передать привет, сколотить какое-нибудь поздравление или еще что-нибудь такое. Ну, мало ли поводов, а? Ну, для грусти не надо, а вот для радости это все к нам. Поздравить, признаться, отчитаться о неделе и построенных планах на выходные. Мы с удовольствием вникнем, порадуемся за вас, ну и в стране не останемся. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио, все будет хорошо, а может быть даже лучше.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, восточный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Что слушает страна? Любимый.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В 12 российских регионах началось досрочное голосование на выборах в Госдуму. Речь идет о субъектах, где введено военное положение и средний уровень реагирования. Ранее в Москве завершилось тестовое голосование перед выборами. Жители столицы отвечали на вопрос о возвращении памятника Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Испытания электронной системы признаны успешными. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что мир находится на стадии перехода к многополярности. Эти глубинные изменения могут занять целую эпоху, а начались они с мюнхенской речи президента Владимира Путина в 2007 году. Все, что тогда упоминалось, основывалось на фактах. По словам министра, уже наступила другая реальность, где на первый план выходят новые страны, поддерживающие подход России. Другим новостям. Российских автомобилистов перед началом учебного года призвали к осторожности на дорогах. В сентябре детей на улицах станет гораздо больше, поэтому важно усилить бдительность. В свою очередь родителям посоветовали рассказать детям о правилах безопасности дорожного движения, а также позаботиться о том, чтобы на детской одежде присутствовали светоотражающие элементы. Ну и последнее. В США в Книгу рекордов Гиннесса попал котенок с 29 фалангами. На одной лапе у него 8 пальцев, на остальных по 7. Мейн-кун родился в марте этого года. Хозяева назвали его Эребусом. Генетическая особенность, при которой у кошек появляются дополнительные фаланги, называется полидактилией. У мейн-кунов она встречается довольно часто. Предыдущий рекорд принадлежал родившемуся в 2002 году канадскому коту Джейку. У него было 28 пальцев. На этом у меня пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Все так. В ближайший час мы проведем в разговорном жанре. Это «Стол заказов» эфира русского радио. Меня зовут Максим Привалов. Можете рассчитывать на мою дружескую помощь по всем эфирным вопросам. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, пожалуйста, ставьте подпись. Не забывайте посещать регулярно наши группы официальные. Есть группа русского радио ВКонтакте, есть группа в Одноклассниках. Они одинаковые, похожи. Ну, хорошо. Похожие. Не могу сказать одинаковые. Все равно специфика присутствует. Тем не менее, и там можно высказаться. Ну и еще одна маленькая просьба. Пусть сегодня будет в эфире больше любви, потому что я навел справки. Сегодня, оказывается, день второй половинки. Ну, понятно, что если вы влюблены, надо, чтобы каждый день был праздник. И каждую ночь тоже. Но все равно тут такой повод, так что смелее признавайтесь.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А мы сейчас тоже кого-нибудь осчастливим. Стол заказов на русском радио. Не проходите мимо, пожалуйста. Оставьте привет, поздравления или какую-нибудь такую приятность, что недурно будет озвучить в эфире. У моего супруга Анатолия, пишет Оксана, сегодня день рождения. Хочется пожелать ему крепкого здоровья, огромного терпения, ведь у него есть я. Ну, вы лучший подарочек. Привет любимому мужу Костику из Вятских Полян. Это Кировская область. Завтра у нас годовщина свадьбы. Я тебя очень сильно люблю. Твой котенок. Судя по всему, котенка зовут Анна. Мужу Роману привет. Сыну Кириллу. Вере Васильевне. Едем из отпуска домой. Всем хорошего настроения. Любящая жена и мама Вера. Город Электросталь. Привет большой врачу-офтальмологу Георгию Павловичу. Спасибо вам большое за вашу работу. С уважением от Татьяны. Легкого эфира, Максим. Спасибо, Танечка. Добрый вечер. Хочется поздравить всех слушателей с днем мечты. Пожелать всего. Всего-всего, в общем, крепкого здоровья, позитива, чтобы обязательно исполнялись ваши мечты. Это кто нам пожелал? Виктория из Санкт-Петербурга. Вика, спасибо. Пусть у вас будет как минимум не хуже. Хорошо, Астрахань приветствует вас. Привет супругу Евгению Гатинскому. Я рядом. Твоя надежда. Здрасте, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, Олечку Шумейко с днем рождения. Мы тебя очень любим, очень скучаем. Семья Шумейко из Донецка. Также привет брату и сыну Сереже, племяннице и внучке Вероничке. Сообщение, судя по всему, коллективное, но, судя по всему, отправила Виктория. Еще короткое. Ну, давайте через пару мгновений. А пока о способах связи, потому что многие только нас поймали, наверное, и тоже хотят присоединиться. 8-916-003-105-7. Короткий номер для... Ну, как короткий? Это для меня он короткий, потому что наизусть его знаю. Так, хорошо. Привычный номер для сообщений через мессенджеры. Отправляю, пожалуйста, ставьте подпись.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском радио. Сегодня день мечты. Об этом многие помнят, поэтому с днем мечты всех. Мечтайте, верьте, все сбудется. Это нас, сейчас скажу, кто подбадривает. Мария из города Тольятти. Мария, стараемся. Вы знаете, ну вот просто мечтать, конечно, бесполезно. Надо что-то делать для того, чтобы мечта стала реальностью. Добрый вечер, русское радио. Здравствуйте. Привет Алексею Казанцеву. Находится... Так... Что-то не очень понимаю, где он. Находится в Машеньке. Звучит так себе, знаете ли. Хочется сказать ему, что не месяц май, пусть берется за ум. Большое спасибо, Артем из Сочи. Поле для, так сказать, творчества остается. Поздравьте Олечку Шумейко. По-моему, уже поздравляли. Решили нам еще раз напомнить об этом. Привет от души, привет родным, самым любимым, Ревазовым. Русское радио, здравствуйте, здравствуйте. Машеньке Савельевой из Орехово-Зуево. Передайте привет. Выдался очень сложный день на работе. Знай, крош, что ты лучшая девушка на свете. Не болей, пусть все будет хорошо. Люблю тебя. Это Макс из Москвы. Так, давайте вот такое озвучим. Для мужа Романа, сына Кирилла, для Веры Васильевны. Едем из отпуска домой. Так очень, что тоже уже писали. Что-то вы повторяетесь, ребята. Ну, я понимаю, что типа с первого раза не прозвучало, надо еще написать. Ну, дойдут руки, подождите. Здравствуйте, мои любимые. Вот так начинается сообщение. Пожалуйста, привет котику Алексею. Люблю тебя, еще вас люблю, русское радио. Это Светик из Петербурга. Сегодня день рождения моей дочки, Ксюшеньки Нестеркиной. Пусть будет Нестеркиной. И здоровье, счастье, исполнение желаний, профессионального роста. Она врач. Поздравляет ее мамочка. Ну и родные тоже присоединились. Всем любящим сердцам привет, Анастасии. Еще вот такое коротенькое есть. Добрый вечер. Секунду. Вот, второй половинке моей, пожалуйста, передайте привет. Зовут ее Юлечка Ерохина из города Губкино. Я очень сильно тебя люблю, признался Роман. Название-то какое у города, а? Прям к поцелуям манящее. Стол заказов на русском. Давайте-ка напомним, куда написать. Соцсети, это всегда пожалуйста. Есть группа Русского радио ВКонтакте, есть группа в Одноклассниках. Все официально, называется Русрадио. Плюс наш телефон 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, отправляйте.
0: Стол заказа русского радио.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

22:26, столица, это Русское радио. Провожаем пятницу, встречаем выходные, но это мы. Может быть, кто-то уже встретил, страна большая. На Востоке уже давным-давно суббота, можете написать, как она вам. Все ли понравилось там, все ли нормально. Где отдыхаете? Пока же вернемся к нашим приятным делам, а именно озвучивать ваши сообщения в рамках вечернего стола заказов. Здрасте, здрасте, пожалуйста, привет любимому мужу Егору. Спасибо за сегодняшний такой непредсказуемый, но чудесный день. Люблю тебя, сообщение от Олеси. Заинтриговали, нам прям тоже стало интересно, что там такое у вас сегодня творилось. Привет дорогому другу Юрию, молодому отцу, его дочери Злате, от друзей из Щелыкова, другу Михаилу и его девушке Яне, Захар Комиссаров. Так, Русское радио, привет. Большой привет сыночку Александру, оставила Олеся. Доброй ночи. Вот, видите, как раз с Востока уже пишут всем, кто слушает Русское радио. Привет любимой жене Варваре, любимая. Пробка на Мурманском шоссе скоро закончится, и мы доедем до нашей дачи. Впереди нас ждут прекрасные выходные, мясо на мангале и наша замечательная баня. Люблю тебя, муж Андрей. А, нет, это не с Востока, это наоборот с Запада, это из Санкт-Петербурга прилетело. Умеете мотивировать Андрея, а? Всем захотелось на вашу дачу. И мясо на мангале, и баню вашу тоже захотелось. Хочется передать привет мамочке... Мамочки с большой буквы и Лёше, передайте и скажите, что я их люблю, и что все, что вы они задумали, чтобы у них обязательно сбудется. Это сообщение от Юлии. Еще успеем что-нибудь? А, давайте вот такое. Любимого мужа Василия, с наступающим днем дальнобойщика. Жена Ольга, люблю и очень жду, пишет она. Так, а день дальнобойщика, когда на нас наступит? Сейчас посмотрим. День дальнобойщика. Слышите, как я гуглю? Нет, я в Яндексе еще очень патриотично. В последнюю субботу августа. А, завтра, то есть. Ну, действительно, все, завтра. Так что поздравление актуально. С наступающим. Дорогие дальнобойщики. Знаю, многие слушают.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском радио вечерний стол заказов. Пожалуйста, присоединяйтесь, если есть повод, о котором можно и нужно рассказать стране. Влюбился, женился, еще что-нибудь такое. Нам все это подходит, потому что сегодня еще и день вторых половин. Ну и обычные приветы, хотя как обычные. Если они через эфир русского радио, то уже магическую силу приобретают. В общем, рассказывайте, нам хочется все знать, мы любопытные. Любимому мужу привет, он поехал встречать тещу. Она будет сидеть с котами, а мы уезжаем в отпуск, пишет Наталья. Наташ, как здорово у вас, золотая теща. Вам хорошо отдохнуть. Мама Алена, привет донечкам, Насте и Даше. Я вас люблю, вы всегда рядом. Кнопочки, у вас все будет замечательно. Ой, хорошее, теплое сообщение. Родственникам Шмаковским от семьи Чесночков привет. Приглашаем их в гости, потому что очень скучаем. Добрый вечер. Мы с дочками едем из бассейна. Сегодня так получилось, что весь бассейн был только для нас. Больше никто не пришел. Марина, как здорово! У вас сегодня было VIP-купание, заплыв. Из ночного Новосибирска нас приветствуют. Нас перебой с бензином. Стоим 5 часов уже на заправку. Очень хочется спать, Ирина. Ира... Сочувствую, знаю, поддерживаю. Сами в подобной ситуации. Ну вот я говорю, что чудом каким-то я купил гибрид и теперь на электричестве. Привет, Максим, привет, Русское радио, Калуга, привет. Сестренке Валюшке оставил привет Аня. У нас, кстати, тоже будет Аня сейчас в эфире. Анна Асти, вместе с ней Дима Билан. Это Русское радио, Эпилог. Следующая песня, а после нее вернемся и продолжим читать сообщения.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.

0: видео.
1: 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Взрослая жизнь – это вечная попытка заснуть ночью и не заснуть днем. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Подводим итоги этого часа и готовимся открывать час следующий. В 23.00 русский старт на русском радио. Новая музыка и, конечно же, гость. Сегодня у нас будет Лео Канделаки. Совпадение не случайно. Да-да, так что дождитесь. Пока же смотрим, что кому здесь успели оставить в столе заказов. Дорогое русское радио, привет из Германии. Мы всегда с большим удовольствием вас слушаем. Вот сейчас сидим на трассе, наслаждаемся музыкой. Большое спасибо за то, что вы есть. Мы вас любим. Андрей Гартунг и Ирина Гартунг. Семья. Догадались мы. Огромный привет всем, кто нас знает. Но мы вас теперь тоже знаем. Так, еще давайте привет в Ростов подругам Лене Евстафьевой, Ольге Макаренко, всей гимназии 95, маме Светлане, брату Павлу и его семье. Тете Инне Мащенко, дядь Гень, тетя Таня... Ой, нет, Таня не тетя, просто дядь Гене, Таня и Саша, и бабушке Гале. Скучаю, мой Ростов. Ирина Шоп пишет вам. Привет, Русское радио. Привет, Ирине Михайловне, любимому дворику на Большой Ивановской в городе Подольске от Алексея, Марии и Катерины. Еще давайте вот такое посмотрим. Русское радио, здравствуйте, из солнечной Абхазии. Дорогой Ирине Михайловне, работающей в Подольске на Карла Маркса. Большое спасибо, мы тебя любим, Иришка, Маша, Екатерина и Алексей. Мне кажется, что это... Из одной серии послания. Мужу привет. Напомнить ему, что завтра нам копать картошку. Жду на даче. Подпись «Твоя жена». Вот на этом мы сообщение и закончим стол заказов. Меня зовут Максим Привалов. Это Русское радио. Все будет хорошо. Жду тебя.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанк предложил в два раза увеличить лимит выдачи кредитов наличными для микрофинансовых организаций и в четыре раза для ломбардов – до 100 тысяч и до 200 тысяч рублей соответственно. Ежедневный максимум выдачи наличных из кассы вырастет с 1 до 2 миллионов рублей. С марта для микрофинансовых компаний стала обязательной биометрическая идентификация клиентов, а с апреля им сократили предельный размер переплаты со 130 до 100% от суммы основного долга. В России продлили правила оказания платных образовательных услуг. Соответствующее постановление правительства вступит в силу с завтрашнего дня. Частным школам по-прежнему будет запрещено повышать стоимость обучения после подписания договора, но разрешено отчислять учеников в случае задержки оплаты или плохой успеваемости. Ранее сообщалось, что родители школьников стали вдвое чаще требовать возврата денег за онлайн-обучение. Правительство сократило сроки обновления данных о гражданах, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию ОМС. Теперь информация в государственной системе должна обновляться в течение одного рабочего дня вместо прежних 10. Как ожидается, это повысит качество оказания медицинской помощи. Ну и последние ученые утверждают, что собаки моргают в ответ на моргание своих хозяев. В ходе эксперимента исследователи проанализировали видеозаписи 35 псов разных пород. Каждому животному показывали два типа роликов с моргающими людьми и теми, кто смотрел в камеру, не мигая. Собаки моргали чаще, когда видели на экране моргающих хозяев, при этом на незнакомцев животные почти не реагировали. Специалисты предположили, что моргание, помимо природной функции защиты глаза, приобрело еще и социальную значимость и стало одним из способов общения. Развитие событий в следующих выпусках, а прямо сейчас на русском радио самая новая музыка в проекте «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт. Русский старт. С Максимом Приваловым.
2: Час до полуночи в столице. Уважительная причина не ложиться рано спать. Даже две причины. Первая — это пятница. Вторая — это русский старт. Программа, в которой звучит все самое новое. Незатертая до катышков. На раздаче новой музыки по-прежнему я. Меня зовут Максим Привалов. Всем привет. Включайте видеотрансляцию. Она идет на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Это я, кстати, не ради себя напоминаю, а ради того, что у нас гость в студии. Скоро до него доберемся. А пока ловите список премьер. Сегодня порадуемся за группу 5 утра, у них любовь. Вдвое увеличим концентрацию Ев в эфире. Ева Польна спелась с Евой Власовой. Певица Ася заставит нас поверить в чудо и послушать его.
3: Чудо не существует, везет только чудакам.
2: Очень громкая новинка от Вячеслава Макарова. Впереди называется «Поутру». Если что, я предупреждал, он сейчас кричать будет.
4: Поутру я проснусь, до тебя доберусь и к твоим губам нежно прикоснусь.
2: Как всегда, качественно. Это уже про очередную работу Андрея Звонкова. Называется «Красота». Ну и, наконец, артист, который получил приглашение в студию главной радиостанции страны, чтобы презентовать свою новую песню. Готовимся встречать Лео Канделаки.
0: Русский старт на русском радио.
2: А вот и он. Привет!
5: Всем привет! Спасибо большое, что пригласили. Макс, рад знакомству.
2: Совершенно взаимно. Ну, что я могу сказать про моего сегодняшнего гостя? Это и поющий философ.
5: Вау.
2: И телеведущий, и артист, и много чего еще за 25 лет своей жизни ты успел, правильно я понимаю? А еще как истинный рокер, он не снимает косуху сегодня.
5: Холодно нынче в Москве, холодно.
2: Да боишься, что уведем. Красивая, дорогая, просто косуха.
5: Сразу пришел и засмущали.
2: Ну давай, рассказывай. Значит, новая песня называется «Я вернусь».
5: Абсолютно точно.
2: Мы ее уже заготовили, будем слушать через несколько минут. Сначала скажи, это твоя песня от и до или нет? Или это куплено, кем-то написано, спродюсировано?
5: Нет. Вместе со своей многоуважаемой командой Рамазаном Булановым, Ариной Барсуковой и Алексеем Гоголевым мы в формате кемпов пишем музыку. То есть обычно я приношу демозапись, куплет, припев, основной хук, топ-лайн, соответственно, мысль, концепция. И потом с ребятами
2: сколько всего
5: мы...
2: много ты приносишь?
5: Ну и потом мы на студии все это дело дорабатываем. Как-то так.
2: Ну, то есть в авторах ты?
5: Безусловно, да. Но это важный момент. Ни свое не поется.
2: Mm-hmm. А я думал, с точки зрения прав.
5: Ну, это, конечно, тоже важный момент. Понятно, что так или иначе артисты договариваются, кто что поет, как бы кому что принадлежит и так далее. Но для меня это больше такая метафизическая история. Это моя песня, как бы, и мне хочется вот с ней как-то вот за такие пределы выходить, грубо говоря, да.
2: Я ее послушал, уже оценил, там рок. Рок такой местами даже злой.
5: Ну, смотря с чем сравнивать, но гитары присутствуют.
2: А почему это направление? Почему это, ты чувствуешь, что это сейчас популярно? Или типа, к другому душа не лежит? Или еще что-то?
5: Ой, спасибо за вопрос, Максим. Отнюдь ни разу. Так получилось, что я всю жизнь занимаюсь именно этим жанром. Вот. То есть с самого детства, да. Я еще был когда совсем маленьким, там, мне было лет 5. Я помню, мама меня привела на концерт Сукачева. Я его увидел и понял, что
2: от
5: вау,
2: этого?
5: Все. Да. С того момента ничего не изменилось за 20 лет.
2: То есть вот корень, где проблема. Вот мы как это докопались, как психологи сейчас.
5: Конечно, да. Все дело в Сукачеве.
2: А могло бы и отбить желание, а наоборот, привило.
5: Но он, как сказать, он абсолютно магический персонаж. Взгляд не оторвешь. Mm-hmm. Ну, Игорь Иванович, это, конечно, магнум опус в мире вот русской рок-музыки. И у него великолепные хиты. Я многие вещи вот, а да, я знаю. А потом уже, как бы, когда начинаешь изучать Сукачева, идешь просто глубже в рок-музыку. У него, вот, например, есть гениальный альбом «Мой Высоцкий», где у него перепевки Владимира Семеновича. И это подарок просто для ушей. Так я узнал про Высоцкого в детстве.
2: А получилось с Сукачевым лично познакомиться, кстати?
5: Пока что нет. И это одна из мечт. Я бы, конечно, когда-то хотел вообще увидеть, пообщаться, может быть, какой-то получить музыкальное взаимодействие. Но мне кажется, что с такими, как сказать, героями рок-н-ролла это либо судьба, либо никак.
2: Но мне кажется, что общение с мэтрами, ты в нем недостатка не испытываешь.
5: Ну, наверное, в силу того, что я веду утреннее шоу, и часто к нам в гости приходят разные звезды.
2: И на фабрике ты был, я тоже об этом помню.
5: Да, действительно, было дело.
2: То есть многие что-то, наверное, советуют и говорят.
5: Безусловно.
2: Что-то пригодилось или это просто так? Знаешь,
5: конечно.
2: Это чужой путь на себя не примеришь.
5: Конечно. Знаете, я даже вспомнил историю сейчас. Я когда был на «Фабрике звезд», невероятный абсолютно опыт. Я попал волею судьбы, так сказать, в команду Сергея Шнурова, Сергея Владимировича. И я помню, значит, я выхожу на один из отчетных концертов. И, ну, переживаю, правда переживаю. А вдруг я не попаду в ноту? А вдруг вот что-то случится такое, как бы чего бы я не хотел, чтобы произошло? Просто Шнуров на меня смотрит и говорит: «Да тебе должно быть плевать. Не попади во все ноты, и это будешь ты». Mm-hmm. И меня просто
2: и
5: как
2: отпустило. И это буду
5: отпустило.
2: Я, да? Так он должен был сказать.
5: Да, то есть это, может быть, сейчас звучит как-то, ну, скажем так, неформатно, но поверьте, в тот момент, когда это Мосфильм, забитый павильон людьми, которые действительно пришли послушать «Фабрикантов», напряжение, кто вылетит, кто останется и так далее, и такой совет услышать, он на самом деле помог словно валерьянка, потому что после этого я выдохнул, подумал, ну ладно, я сделаю все, что в моих силах, а даже дальше уже как Бог решит.
2: Следуешь этому совету? Не попадай регулярно и с удовольствием?
5: Честно, я очень педантичный в работе. Вот все-таки, наверное, меня так еще повлиял факультет искусств, музыкальное отделение. Я все равно, вот как сказать, я переживаю на такие темы, но стараюсь отпускать, потому что, когда выходишь на сцену, все, ты газуешь, уже не думай ни о чем, ты уже все свое отрепетировал. То есть, я думаю, в этом была суть слов Сергея Владимировича.
2: Да, переживать надо на репетициях.
5: Да,
2: а на сцене надо кайфовать. Ну что, давай кайфовать. У нас 2 с лишним минуты для премьеры, которая называется «Я вернусь». Лео Канделаки, какое-то напутствие коротенькое тем, кто будет сейчас впервые, может быть, знакомиться с тобой как с артистом?
5: Песня весьма и весьма искренняя. Я ее написал, когда был в большой командировке. Мы снимали тревел-шоу «Кто куда», объездил полстраны. И, честно говоря, находясь в поездах, отелях, безусловно, я радовался работе, но, честно, очень и очень скучал по жене. Эту песню посвятил ей.
2: Ну, давайте скучать вместе. Поехали, премьера на русском.
0: Русский старт на русском.

0: Премьера на русском. Лео Канделаки, я вернусь. Ну что, надевай наушники.
1: Да.
0: Ощущения,
1: да, да,
0: как твои? Ну, на 3000 градов даже больше проиграла твоя песня сейчас. Что чувствуешь?
1: Во-первых, спасибо тебе.
0: Ага. Это тебе аплодисменты.
1: Большое спасибо Владимиру Борисову, конечно же, за вообще возможность здесь находиться.
0: Это Владимир аплодировал сейчас тебе. Пусть останется тайной, кто это. Да, это директор русского радио.
1: И, конечно же, слушателям, кто вообще разделил с нами этот момент. Что хочу сказать, здесь хорошо прозвучала песня, мне не было стыдно.
0: Нам тоже, нам понравилось.
1: Спасибо.
0: Момент, который прозвучал в твоем, по-моему, прошлом ответе, о том, что песню ты посвятил и сочинил жене, ну или там сочинил и посвятил. Я ведь сделал вид, что я не зацеплюсь за это, но я, конечно же, зацеплюсь, потому что во всех открытых источниках написано, что твое семейное положение... Пока под вопросом.
1: Ой,
0: давай через 3 минуты это обсудим.
1: Без проблем.
0: Очень хорошо. Лео Канделаки, наш гость. Русский старт на русском.

0: «Русский старт». Включи выходные.
1: «Русский старт» на «Русском радио». Сегодня напротив меня в студии мой гость, Лео Канделаки. Родство устанавливать достаточно просто, послушав его. Я сразу прям почувствовал знакомые нотки. Скорость чтения и говорения точно передается по наследству. Это я могу тебе сказать, железно. Скажи, кстати, я понимаю, что эти вопросы, они часто возникают, и, может быть, и не всегда...
2: Я специально пришел к тебе. Что интересно, отвечу на все.
1: Нет, а я достаточно многое, видел, знаю, наблюдаю, да. Но, тем не менее, вот мне, как говорит мама, мы все знаем, а как мама поет, мы ни разу не слышали. Вообще, она пела тебе когда-нибудь что-нибудь, колыбельные какие-нибудь или...
2: Вы знаете, это абсолютно естественно для грузинского человека петь. Вот и все. Я даже не знаю, как это объяснить. Все так или иначе поют, потому что есть культура застолья. И в этой культуре застолья нет-нет, да, Тбилисо прозвучит. Поэтому, конечно, слышал, когда... понятно, что это очень редко все происходит, потому что все работают. Но если есть какие-то семейные праздники, какие-то личные там и так далее, да, можем все спеть.
1: А какая любимая песня у...
2: Смотря в каком жанре... В целом, мы сегодня про Высоцкого говорили. Мы оба очень любим стихи Владимира Семеновича, часто и там в переписках где-то там цитируем и так далее.
1: Удивительно. Хорошо, но про музыку, наверное, это все-таки не ее поле, да? Она тебе мало что советует. Или советует?
2: Хороший вопрос, но она... Скорее нет, чем да, просто потому что все-таки многоуважаемая, родная, любимая мама, она все-таки телевизионный человек.

0: И в этом она абсолютно профессионал на 100% от А до Я, я просто преклоняюсь перед ее мастерством. А я все-таки больше из музыкального поля человек. Несмотря на то, что я работаю телеведущим и актером.
1: Что-то она тебе говорила тогда про телевидение?
0: Ой, а ты знаешь, Максим, оно как-то все естественно произошло. В силу того, что когда я был маленьким, я очень часто как бы оставался в рубке, наблюдал за тем, как мама ведет ту самую интеллектуальную викторину.
1: На которой мы все выросли.
0: А, и в том числе я.
1: Да, разумеется. Ну ты вообще дитя кулис.
0: Как бы я потом пришел, в общем-таки, на практику в университетский, как бы, ну, я и сейчас как бы аспирант, но, в общем-таки, вот в начале университетского своего пути пришел на практику в рамках пиар-отделения философского факультета, и нас в том числе там на телеканале 2x2 ставили, как сказать, вести новости с суфлером и так далее. Вуаля! И меня не испугал суфлер, я примерно понимал принципы этой работы и так далее. Я думаю, просто в силу того, что вот когда я был маленький, я видел, как мама работает, как она ведет телепередачи и так далее. Вот и все. И сейчас, как бы, ну, наверное, да, когда что-то веду, могу иногда какое-нибудь короткое видео представить, сказать, ну, как тебе, ладно, скажи. Она говорит, ну, нормально, но там с мимикой можешь поработать. Такие вещи,
1: за мимику журит?
0: Ой, я бы не сказал, что журит. Всегда все вот в таких этических пределах. То есть хочешь услышать совет, получай, как бы, вот.
1: Ну, давай вернемся к музыке. Я, опять же, посмотрел, что с тобой происходило за эти годы. То есть поешь ты давно и,
0: да,
1: так сказать... Нет какого-то единого, да, направления, потому что до этого у тебя там эта группа, это с чем было связано? Все не твои люди, все случайные проекты или что? Или это просто как бы вехи, рост?
0: Все всегда было в поле рок-музыки. Вот, честно говоря, наверное, в этом плане я бы даже сказал, что я ограниченный человек. Все вокруг да около альтернативного рока. Сейчас он просто стал эстраднее, потому что, вот как мы с тобой за кадром обсуждали, я считаю, что с точки зрения головоломки эстрадная рок-музыка — это реально интересно. То есть, а вот как сделать рок-музыку так, чтобы она как бы и нишевой не была, и при этом как бы условно на радио звучала? То есть для меня это как такой квест некий, понимаешь? А если говорить про предыдущий проект, это все была середина 2010-х годов, и хоть я был гораздо младше, ну, там, типа, я был подростком, да?
1: Да, да.
0: Но как бы тогда вообще был другой тренд, было какое-то другое вообще представление вот о том, как строится работа в коллективе и вообще работа с рок-музыкой. И тогда, наверное, как бы вот был такой паттерн, нужно собрать группу. Вот как бы, ну вот, как Beatles условно, как Секрет, я не знаю, вот этот поет, этот на басу, этот на барабанах, и у каждого, как сегодня модно говорить, свой лор. И вот они все как бы в какой-то одной теме появились. И у меня, честно говоря, не складывалось с группами. Были отличные коллективы, вот моя первая группа «Погружение» называлась. Второй тоже коллектив у меня был как бы... Где-то я сессионно работал, где-то за кадром был как художественный руководитель. То есть были какие-то разные такие творческие итерации.
1: А не получалось потому, что ты не командный игрок или почему-то другой?
0: Как раз-таки наоборот, потому что я очень командный игрок. И в коллективах, когда вот вы хотите играть в эту связку Леннон-Маккартни, как бы выясняется, что кто-то, условно говоря, на сцене чуть эпичнее сыграл соло или чуть мощнее посмотрел в толпу, как потом в гримерке разбор полетов, да как ты мог, и так далее. И как-то постепенно я начал становиться старше, тут уже поступал в университет, как-то понял, что группы, как-то вот у меня с ними, ну, дошел до какого-то пика, но я уже во всех кабаках выступил. В Москве, Золотое кольцо, за пределами города. Уже как бы что-то дальше хочется.
1: Золотое кольцо — это как будто театр этой был сейчас. Кадышевой. И там пел.
0: И там пел. Нет, ну я имею в виду, конечно, близлежащие...
1: Маршрут.
0: Да, близлежащая гора. А так удобно, что прыгнули, там все вместе доехали, отыграли там в баре каком-то, довернулись домой вечером.
1: В общем, ты музыкальную группу поменял на институтскую. А уже дальше потом...
0: А дальше я просто понял, что гораздо сложнее... Мне по один момент показалось, что с группой как бы я как будто сделал, в общем, все, что мог. И сейчас мне интересно взять и сделать сольный проект, потому что это уже вызов. В первой-то моей группе у меня был псевдоним. Меня звали Леопольд Гриб. Но я специально шифровался, чтобы меня не узнавали по понятным причинам. А потом я стал старше и понял, что вызов принят. Я хочу заявить всем о себе, как о Лео Канделаке. И вот это уже совсем другая история началась.
1: Так, посмотреть на Лео Канделаке вы можете, включив трансляцию. Она идет на сайте rusradio.ru и в нашей группе ВКонтакте. А у нас время для премьеры.
2: Русский старт на русском радио.
1: Группа 5 утра, они из Омска. Кстати, у них новая песня называется «А у нас любовь». Давайте послушаем и через 3 минуты прокомментируем. Поехали.

0: это чувствуется и даже слышится. У нас «Любовь» в 5 утра, группа из Омска, напомню. Но сейчас они такого всероссийского уже масштаба раскачались, выросли, как бы сказать, раскрутились. Мой гость сегодняшний помогает мне слушать и комментировать, находить нужные слова. Лео Канделаки напротив меня, что скажешь?
1: Во-первых, ребята молодцы, они смогли пробиться на радиостанцию. Получается, что уже они, скажем так, являются фирмачами. Мне кажется, когда вот, ну, как бы стоит вопрос о том, попадешь ли ты на крупную станцию или нет, именно в ротацию. Потому что я-то не в ротации. Я очень рад, что я пришел как гость, но чтобы еще раз, чтобы дойти до ротации, это как бы, ну, это достаточно такая серьезная история.
0: Ну, ты просто теперь знаешь, где мы.
1: Конечно, но это как сказать, следующая история. Это уже как бы после вот таких гостевых историй попасть в ротацию. И то, что ребята вообще смогли, я как человек, который работающий как бы в одном музыкальном поле, могу сказать, что это говорит о том, что они приложили колоссальнейшие усилия и уже за это уважение. Если говорить жанрово, разбирать и так далее, ну, зачем мне сейчас душнить? У меня сейчас профдеформация моя включится, как бы, с факультета искусства, начнется тут искусствовед. Вот, как бы, ну, хорошая, понятная, эстрадная поп-музыка, как бы, самый формат, вот. Честно, как бы, скачал бы ли я и стал бы слушать, ну, вот, сложно сказать, правда, как бы, но это в любом случае круто, вот.
0: Хорошо, принимается. Так, возвращаемся к вопросу, который мы пока упустили, но все нас к нему возвращают. Когда свадьба твоя была? Почему все проморгали это событие?
1: А зачем об этом говорить?
0: Нет, ну не то, что там, знаешь, обижены, что нас не пригласил, да. И мы сервиз тебе не вручили. Нет, ну вообще, то есть это было осознанное решение засекретить это, или как?
1: А вот, понимаешь, мы в целом не мыслим такими категориями. Засекретить, рассекретить. Не,
0: ну ты же понимаешь, что у тебя повышенное внимание.
1: Ну, я это так не чувствую, если честно. У меня нет того, что вот ко мне повышенное внимание, я Лео Канделаки, я сейчас женюсь, и все должны об этом знать. Нет, я считаю, что личное не публичное, я в целом веду достаточно закрытый образ жизни. То есть понятно, что есть какие-то статьи про меня в интернете, но заверю вас, как, ну, я думаю, ты это сам прекрасно знаешь, про любого артиста возьми, как бы смело можно все аж на 4 делить, что написано в интернете, и со мной как бы абсолютно такая же история. В реальности я по личным убеждениям веду весьма и весьма закрытый образ жизни, и это в том числе связано, что я могу, наверное, открыто сказать, с моей религиозностью. Я очень православный человек, мне очень важна эта культура, как бы, и в силу этого я очень четко для себя разделяю профессию и личную жизнь. То есть, безусловно, мне нравится общаться с аудиторией, делиться какими-то личными аспектами, взаимодействовать, и по ситуации я могу это делать. Но, грубо говоря...
0: Ну, хорошо, тогда да. Не со свадьбы, хотя бы с венчания я выложил фотографии, если ты про религиозность говорим.
1: Так в том-то и дело. Вообще, кстати, интересный момент история венчания, да, в чем суть венчания, это на самом деле парадоксально. То есть...
0: Ой, сейчас нас нет на это время, прости.
1: Да, но,

0: Верю, вот им верю. Ева Власова, Ева Польна, Ева Ева, премьера на русском радио. Лео Канделаки сегодня у меня в гостях. Что скажешь по этому дуэту?
1: Блестяще. Абсолютно блестяще. Еве Власовой от меня пламенный привет. Ева неоднократно была у нас в рамках шоу «Утро» на ТНТ. Вместе с Алсони приходили. И я хочу сказать, что я под большим впечатлением остался после этих интервью. У них, во-первых, прекрасный дуэт, но сейчас дуэт другой, он с Евой Польной. Если говорить про Польну, понятно, что это культовый абсолютно персонаж в мире музыки. Как ты правильно сказал прежде, во время песни, межжанровый персонаж. Это очень точное определение. Я считаю, что такой микс Власовой и Польны, он абсолютно, как сказать, интересен. И я считаю, что Власова, Ева, конечно, как бы круто, что она вот так вот развивается, как бы, и дошла, как сказать, до такого, как будто бы до босса в игре, потому что Польна, она, ну, это прям фигура в мире музыки, конечно.
0: Куда выше, да? Если Ева выше.
1: Да, да, конечно, Власова абсолютный молодец. Такие крутые большие фиты с такими артистами, это... Опять же, повторюсь, вот то, что я сказал, когда мы слушали прежде песню «5 утра», ничего случайно не бывает. Если ребята смогли до такого дорваться, значит, они заслуживают.
0: Твой музыкальный босс, кому ты идешь, с кем ты хотел бы?
1: А мы же
0: бы.
1: Решили уже, что Сукачев. Как, я же его первый раз вот увидел в 5 лет, и понял, что вот я хочу, как Игорь Иванович, соответственно, быть с гитарой на сцене. Я с гитарой на сцене.
0: Нет, ну это мы тебе напророчим. Да. А вообще дуэт, или ты прям с ним хочешь записаться, или кто-то посвежее, помоложе, по...
1: О, ты знаешь, я... Ах, Максим, я честно скажу, я достаточно архаичный для своих лет. Я понятно, что я люблю современную музыку, какие-то вещи слушаю, но в целом, как бы, если залезть в мой плейлист, как бы, может возникнуть впечатление, что мне лет 60.
0: Ну ладно, хорошо, тогда зачем я тебя заставляю современную музыку комментировать? Тебе надо было это...
1: А почему? Самое то, когда-то же надо это делать, поэтому я вообще с радостью.
0: А ты вообще следишь тогда за тем, что делают коллеги молодые, может быть, или нет? Или ты там в своих плейлистах, в своих подборках, подшивках?
1: Тут, честно, стыдно признать, но прям как-то активно я не слежу. Хотя должен, по идее, если я делаю как бы, ну, современную музыку, эстрадную, как бы эстрадный рок такой, наверное, все-таки нужно за ними следить. Но как-то не знаю. Ну вот мне бывает, там жена там какие-то новинки включает, там, которые прям совсем все рвут, и я так или иначе узнаю о новых песнях. А если брать вот именно мой музыкальный мир, ну я какие-то, скажем так, свои вещи слушаю. Не в смысле, которые я написал, которые там со мной всю жизнь идут.
0: Ну давай тебя просвещать. Знаешь, да, такую певицу Асию?
1: Нет.
0: Но сейчас у тебя будет такая прекрасная возможность. Песня называется «Чудо», Асия, она хороша. Чудо, да. Как хороша. Молодая, талантливая, красивая. Была в гостях у меня, кстати.
1: Ой, с удовольствием ознакомлюсь.
0: Давайте, премьера на русском.

0: да.
1: Это Лео Канделаки, если что, на бэк-вокале. Асия, чудо. Ну, такая вот какая-то аффирмация, положенная на музыку, да?
2: Очень прикольная песня, такая прифанкованная, я бы сказал. Отлично исполнено, слышно, что ребята умеют играть, петь, все живое. Вот, но я, как сказать, желаю удачи Асии, ее коллективу. Вот, и я уверен, что, конечно, вот ключевой хит, он еще впереди явно. У меня возникло такое ощущение, когда слушал, ну, еще раз, ну, Макс, кто я такой, чтобы все это говорить? Ну, реально, как бы, вот нашли, конечно, у кого спрашивать. Я делюсь вот впечатлениями, которые мне вот в голову пришли сразу при прослушивании. Все круто, все классно. Есть ощущение, что, наверное, в один момент напишет какую-то такую хитяру, которая просто будет из каждого чайника звучать.
1: Класс, мы этого желаем и ей, и всем остальным. Скажи мне, пожалуйста, у кого, как не у тебя, у тебя же образование, получается, философское,
2: ох,
1: да?
2: Ох, сейчас титры «Звездных войн» пойдут. Бакалавриат я окончил, соответственно, на отделении рекламы и связи с общественностью философского факультета. Факультета Московского университета.
1: МГУ, так.
2: Да, и Ломоносова, соответственно. Магистратуру я окончил тоже в МГУ, но на факультете искусств, музыкально-сценическое отделение, театральная кафедра.
1: А, то есть у тебя есть профильное образование, получается?
2: Да, да, ну, как у артиста, конечно. Мне это было важно, ровно поэтому после философского все-таки я пошел на артиста, хотя бы немного, но поучился.
1: Это я, знаешь, почему тебя спросил? Да. Потому что сейчас же этот скандал раздувается вокруг Иды Галич, что, вот. Значит, за люди, которые, у которых нет образования, там нет музыкального образования, они поют, нет актерского образования, их не вытравишь из кино или там

0: быть не должен. Поэтому я не знаю, что сказать.
1: Ну, вообще, о том, что сейчас образование ничего не значит, как многие считают.
0: О, это трагедия. Это трагедия, на самом деле. Повторюсь, я в этом плане достаточно душный. Мне все-таки важно, чтобы у человека академическое начало резонировало с его деятельностью хотя бы как-то. Mm-hmm. Хотя бы как-то. Но давить этим друг на друга не надо. Потому что, опять же, ну, бывают же самородки. Говорят, а откуда ты такой взялся? Я нигде не учился. Вот такой вот. С одной стороны, извини, пожалуйста. Да-да-да. С другой стороны, а вот хирург-самородок может появиться?
1: Вот я только хотел сказать. Вот идите, вылечите зубы у человека, который посмотрел три рилса.
0: Ну вот о том
1: речь. Вот идите, посмотрим, что у вас получится.
0: Поэтому все-таки, наверное, важно учиться тому, чем ты занимаешься. Просто в этом плане, конечно, есть такая грустная тема с тем, что профессия артиста, она, наверное, частично, но девальвирована все-таки в наше время. И как будто бы, мне кажется, во времена советской эстрады, наверное, отбор был жестче. Но для, как бы, отбор, вот, собственно говоря, вот в этот первый, скажем так, ярус.
1: Сейчас другая жесткость. Сейчас количеством. Да. То есть сейчас просто каждый второй либо поет, либо ведет, либо танцует, либо все вместе. Это тоже очень жестко. Чтобы прорваться через... Раньше через кордоны какой-то там цензуры, да, а сейчас просто из обилия пытаться вылезти. Это тоже очень важно.
0: Но и с этой точки зрения все честно. Вот в чем вся история. Если ты интересный, если у тебя классная музыка, если ты уникальный, если ты делаешь виральные вещи, внимание обратят. Если вот ты еще как-то прочувствовал, вот есть же гениальное видео с великой Гурченко, где она рассказывает о том, что артист — это стечение обстоятельств. То же самое.
1: Сейчас у нас обстоятельства подсказывают нам, что надо прерваться на пару мгновений, а потом у нас еще пару премьер. Вот так.
2: Русский старт на русском радио. Реклама на русском.
3: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче. Категория 16+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Если водитель перед вами не включает поворотники, может, он просто хранит свои планы на жизнь в секрете? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Пятница.
1: Русский старт на русском.
2: Ловим ритм.
3: Как бежит время в хорошей компании, под хорошую музыку, разумеется. Русский старт на русском радио. Олег, Лео Канделаки сегодня со мной. Скажи мне, пожалуйста, у тебя вот сейчас вышла песня, которую мы слушали в самом начале премьера. Я вернусь. А знаю, что в загашнике еще одна лежит.
4: Да.

0: А такая же будет или нет?
1: А, приближающие релизы ты имеешь в виду? Ну, нет, нет, она будет, она называется «Если бы я знал», мы ее отдали на сведение, я думаю, что она выйдет где-нибудь в октябре.
0: Это я к тому, что ты попсоветь будешь от трека к треку плавненько или нет?
1: А по-разному. Почему? У меня вот, например, есть песня, она, господи, мне недавно выходила, «По любви» называется, да, она такая прям попсовая. Ну, понятно, гитара, барабан, там вся эта истерика, конечно, присутствует.
0: Запланированная.
1: Да-да-да.
0: Запланированная истерика.
1: Да-да-да, как бы, но если говорить про... Господи, следующую песню, она немножко другая все-таки будет. То есть она знаешь, битловская. Вот, очень битловский там заход. Там в куплетах будет речитатив, а припевы такие прям с акустикой, симпатичные. Вот, она будет отличаться от этой. Вот от «Я вернусь», новая песня под названием «Если бы я знал», будет отличаться. Но это следующий релиз, до него еще как до луны пешком.
0: А вот на какую-нибудь поляну Сергея Лазарева, Димы Билана, ведь им уже за 40 давно, а тебе 25.
1: Ой, а мне кажется, мы разные форматы просто. У меня в целом как будто амбианс другой. В смысле, они метры, они крутые ребята, вообще поклон в пол и так далее. Но как будто бы мы просто из разных миров. Вот в чем вся история.
0: Ну ладно. Сейчас будет вот, кстати, самый ближайший к тебе по типажу человек, потому что он и поет, и ведет все, что ведется.
1: Мой доппельгангер.
0: Вячеслав Макаров. По-другому поутру здесь на русском премьера.

0: Вячеслав Макаров на Русском радио поутру. Как тебе премьера?
1: Круто. Фирма. Вот, Славе большой привет. Он также был у нас в гостях в утреннем шоу. Угу. Приятный парень, талантливый, версатильный. Вот такое вот слово я даже вспомнил. И так, и так, и так может. Мне это знакомо. Поэтому ты абсолютно прав. Да, вот звучит фоном хук. Угу. Сейчас даже прислушиваюсь. Мне не важно, что текст поэтик. Ну, правда круто.
0: Ну, круто, конечно.
1: Но когда круто, тогда круто, ничего не скажешь.
0: При всем желании. Да у нас нет такого желания, у нас только желание похвалить. Вячеслав Макаров.
1: Ну, правда, нормас. Прям вот, Славе привет от меня пламенный.
0: Вот, как ты думаешь, все-таки телевидение или музыка? Вот для тебя, для Славы?
1: Для
0: я...
1: меня?
0: Да.
1: А для Славы, подожди.
0: А для Славы? Вот он придет, я спрошу. А-а-а. Но пока у тебя хочу спросить. Или нет надобности выбирать, разрываться?
1: Музыка.
0: Музыка?
1: Угу. Я объясню, почему. Музыка — это сердцевина. Я был из-за музыки пошел работать телеведущим, как следствие стал актером. Вот в чем вся история. Все вокруг музыки крутится в моей жизни.
0: Кстати, по поводу актерства-то я же забыл. У тебя же сколько, 17 фильмов, что ли, уже фильмография?
1: Ну, я был период после «Фабрики звезд». Я активно работал в городе Санкт-Петербург и снимался во многих сериалах для известного продакшена 3X Media. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо Инессе Юрьевне Юрченко за то, что вот тогда поверила в меня и дала мне такую возможность.
0: Ну, это «Бандитский Петербург», 17 серий.
1: Да, да, да. Ну, такие детективные, да, жанры. Да, вот я в них много работал, развивался как актер. Это после «Фабрики звезд» все случилось, потому что на «Фабрике» у меня был такой достаточно бандитский типаж. Я был с короткой стрижкой и с бородой. И как-то вот после этой «Фабрики», как раз, когда я там выпустился, собственно говоря, ну, там всего лишь 2 концерта было, но неважно, обратили внимание, пригласили в Петербург. И вот там, как бы, да, я много начал в таких сериалах работать.
0: А сниматься. Что у тебя впереди еще? У тебя же кинопремьера какая-то.
1: Ну, наверное, из самого громкого до конца года выйдет сериал под названием «Тайный город». По книге известнейшего писателя Вадима Панова.
0: Ты там кто?
1: Я играю там одного из ключевых антагонистов, Любомира.
0: Это... Да-да. Если антагонист, то это антигерой будет?
1: Да-да, это антигерой. Я прям злодей играю в черном плаще, со взглядом, с драками и так далее.
0: Ну, примерно как сегодня к нам пришел.
1: Я
0: в черном плаще, но
1: да
0: без
1: ладно.
0: Драк, к счастью.
1: Да, это рок-плащ тогда.
0: Да-да, черный плащ. Еще, например, на русском финальная звонкий. Красота. Мне

0: вот эту песню я точно добавлю в плейлист «Звонкий».
1: Я тоже. Это обалденная песня. Она мне... Ну, я не хочу никого обижать, но она вот лидирует. Но это прям вызов. Это прям... Ну, «Звонкий» ему большой привет от меня. Как-то мы даже однажды познакомились.

0: Все больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов мобилизации в России. Заместитель председателя Совета безопасности отметил, что подписывающих контракты с Министерством обороны вполне достаточно. Медведев возглавляет межведомственную комиссию Совбеза по комплектованию вооруженных сил контрактниками. В июле зампред Совбеза уже сообщал об отсутствии необходимости в мобилизации. Аналогичное заявление Медведев делал в марте. Правительство назначило Сбербанк расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от исполнения наказания. Финансовая организация будет открывать специальные рублевые счета, на которые будут поступать доходы релокантов в России. В начале августа президент подписал закон о поражении в правах заочно осужденных релокантов. Согласно документу, им будут, в числе прочего, блокировать банковские счета и замораживать имущество. Далее о спорте. В Москве проходит Кубок мэра по хоккею. Предсезонный турнир, который 8 клубов-участников используют для подготовки к сезону. Во второй соревновательный день минские динамовцы со счетом 3-0 обыграли московский ЦСКА и вышли в финал. Успеха также добились московская «Динамо»

0: и екатеринбургский автомобилист. Кубок мэра Москвы по хоккею проводится с 2008 года. Кукушки одними из первых перелетных птиц стали улетать из Москвы на зимовку. Как рассказали ученые, пока это одиночные перелеты, основная часть улетит из столицы к концу сентября. Кукушка занесена в Красную книгу Москвы. Эти птицы начинают свой перелет в теплые края одними из первых, раньше только стрижи. Следом обычно летят соловьи, мухоловки, а ближе к концу октября – скворцы. Курсы валют на выходные: юань 12 рублей 73 копейки, доллар 85.60 и евро 99 рублей 68 копеек. О развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

0: Ну что, в очередной раз, наверное, напомню вам, что
1: Я желаю вам отличного выходного дня, желаю вас субботы и до субботы.

0: Ну, как по мне, всяко прекрасная песня. Даже фраза «Укради меня», не подпадающая под УК РФ, меня, несомненно, радует. Это, во-первых. А во-вторых, то, что до утра не будем спать, значит, мы будем в одной компании. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я как раз планирую пробыть с вами до самого утра. Я бы даже сказал, ничего не скрываем, до 8 утра совершенно точно между песнями будем слышаться. Вам желаю, конечно же, по-прежнему продолжение бодрого вечера. Нам и вам вступление в «Добрую ночь». Время детское, спать. Но нет. Вам доброе утро, доброго дня заодно. Все у нас с вами будет хорошо, вне зависимости от того, чем вы планируете заниматься. Если перелеты, на эту темку у нас тут намечается песня от Валерии, Рига, Москва. Давно все хорошо. Филипп Киркоров вам также появится. Тут, не знаю, в пределах домашних, либо же тоже на выезде. И «Просто любить тебя». Замечательный дуэт, «Золотая история русского радио» от Кристины Арбакайте и Авраам Руссо. Все это наше ближайшее, любимое на русском. Ну и Сергей Лазарев, я не могу молчать, это прям как я. Обязательно появлюсь, молчать не стану, что-нибудь да предоставлю. Может быть, по поводу полезной инфы, может быть, просто поприветствовать тех, кто только-только подтянулся. В общем, все у нас будет хорошо и коллективно.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Если ситуация кажется безвыходной, может, вы просто ломитесь в дверь с надписью «На себя»? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Сергей Лазарев на Русском радио. Я не могу молчать. Но тут, на мой взгляд, выход из ситуации не один, а хотя бы парочку. Можно набросать первый, самый очевидный, конечно же, прикупить какой-нибудь дорогой кляп. Я иногда подумываю об этом, потому что тоже молчать не могу. Либо же сменить профессию. Мне кажется, что если вы, например, дальнобойщик, то кто же вам запрещает даже в окно поорать? Особенно ночью. Ну, говорят, что когда с обрыва подобные вещи делаешь где-то на природе, это нервы успокаивает. Я вообще понятия не имею, каким образом вы перемещаетесь в течение такого огромного количества времени, чем вы занимаетесь, подпеваете русскому радио или вот как Сергей Лазарев, лишь бы не молчать. Но в любом случае я вас поздравляю с вашим праздником. Сегодня день дальнобойщика в России. Шершавенько вам в целом и, разумеется, ни гвоздя, ни жезла. Так, кажется, желают вообще всем. А может быть, у вас есть какая-нибудь присказка в столе заказов «Маякните». Я там все читаю. Всем-всем-всем по-прежнему, конечно, желаю отличного настроя, и чтобы с темки не спрыгивать, конечно же, хотелось бы всем тем, кто перемещается на длительной дистанции, отдыхать время от времени, остановитесь, как Маша Вебер завещала, поставь на стоп, что-то вроде этого. Ну и, конечно же, в это время также можно слушать нас, Русское радио, мой замечательный. Звезд вам сегодняшней ночью, вне всяких сомнений, если перемещаетесь, будет на что посмотреть. Ну а я просто вам желаю, конечно же, чтобы сегодня все получилось. А если хотите просто расслабиться и ничегошеньки не делать, эту вещицу я тоже всячески поддерживаю. Я считаю, надо лениться в выходные дни. Ну или, не знаю, отдыхать как-то шумненько, если вы бойкий человек по жизни. Самое главное, ни в чем себе не отказывать. Вы же лучше меня знаете, как вы это любите делать. Ну а я точно знаю, что под музыку Русского радио и работать, и отдыхать гораздо круче.
1: На Русском радио.

0: Да, как говорится, истину глаголит буррито в начале свежего музыкального часа. Нынче на почве обещают синоптики нам до 12, не выше. Поэтому да, если остались следы, то они, безусловно, не тепленькие. Все верно сказано. Ну а мамочкам в целом, конечно же, всем большущий привет. Вне зависимости, где вы находитесь, далеко от нас или близко, мы вас очень любим. И, конечно, желаю вам только здоровья, ну и счастья, само собой разумеется. Может быть, любви тем из мамочек, кто все еще в свободном плавании и готов, почему нет, даже любви с первого взгляда. Ани Лорак, буквально через пару секунд, группа «Добро» появится, «Давай навсегда», и «Солнце внутри», отличный диско-хит от Иракли, не замедлит, конечно же, свое движение и не заставит себя ждать. А Настя также появится, гости из будущего обязательно будут, и я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, между песнями буду появляться, ну или стану, я уж прям не знаю, делаю с удовольствием, а уж как это характеризовать, это уже дело десятое. Да, и не забываем, что, опять же, совсем недалеко до стола заказов, поэтому можем в течение этого музыкального часа, замечательного, конечно, готовить себя к приветам, поздравлениям и признаниям в любви уже вышеупомянутым мною. Всем-всем-всем желаю отличного выходного дня. Русская с вами. Ну и я, как уже сказал, тоже не отстану. Буду.
1: На русском радио.

ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Русское радио. Слушайте лучше, любимое, на русском.

еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Да, мне кажется, все идет своим ходом, нормальным вполне, согласно времени, и малыш растет, да и мы меняемся, а может быть даже и видоизменяемся, это уж как посмотреть на мой взгляд, даже вообще не проблему. Мы для наших родителей всегда остаемся детьми, но это, конечно, не означает, что и в 40 с хвостиком вы будете выходить на улицу со специально заготовленной палкой, дабы гонять голубей, нет, это снова взрослый. В возрасте, безусловно, вы уже и сами понимаете, что нужно заниматься какими-то другими приятными вещами. Час 31 на наших русскородийных, конечно же, продолжается непосредственный эфир русского радио. До того заказа остается полчаса. Я думаю, что вы уже готовы. Что-нибудь приятное, парадное выходное уже подготовили для своих родных и близких. Мне же остается только констатировать, что до окончания этого часа у нас масса всего приятного. Есть дуэтное творчество, причем не одно. Например, Никита и Дима Билан прямо сейчас улетели навсегда. А дальше непогода от Нюши и Кинг-Конга. Максим появится. Дмитрий Колдун обязательно будет. И вновь дуэт, ну не знаю, можно ли его так называть. Просто группа Артик Асти нынче вынесла в шапочку имя исполнительницы. Севиль, Артик Асти, вот так называется свежая песня от Бриллианта.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовища.

0: Безусловно, Дмитрий Колдун везунчик, но с другой стороны, конечно же, не прецедент. Я свят верю в то, что у многих из вас уже что-то в плане счастья сложилось. И вы видите друг друга, но если вы находитесь на определенно большом расстоянии, это тоже все возможно в столе заказов русского радио. Можете в любви признаться, привет также принимаются. Праздники, как всепланетные, так и локалочка, все это к вашим услугам. Времени от самого начала до самого конца, казалось бы, предостаточно, но я бы все равно не советовал вам затягивать. Прямо сейчас можно и нужно отправлять сообщение 8-916-003-105-7. Это для всех наших мессенджеров. Оставляйте в любом месте, в пределах мессенджера, разумеется, и не забывайте про подпись. Конечно, прямо в тексте. То же самое касательно и официального сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Я верю, повезет именно вам. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я поприветствую вас уже в начале следующего музыкального часа в пределах стола заказов. Если кто не успел зафиксировать координаты, они всегда есть на сайте www.rusradio.ru. Удачи вам и отличного выходного в целом.
1: На русском радио. Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Севир, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Все будет

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, раз время имеется, почему бы и не попоздравлять? Ну или не оприветить народ населения вообще в любой точке планеты. Самое главное, чтобы вы были, чтобы у вас был хоть какой-нибудь гаджет. Слушать русское радио, ну и, безусловно, желание передать кому-то приветы. Ну или послушать приветы от кого-нибудь. 2 часа показывают наши русскорадийные, ваши ровно столько же. Вам и нам доброй ночи. Вам продолжение бодрого вечера, вам утро доброго и добрейшего дня. Я думаю, что по координатам мы пробежимся чуть позже, раз я их уже озвучивал, а прямо сейчас перейду непосредственно к сообщению. Взял я его во ВКонтактике, там и нахожусь, Людмила В. Димочка, любимое русское радио, всем доброй ночи. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, большой привет. Привет от Плюс, вот так написано. Я прям даже не знаю, как к этому относиться. Может быть, привет Плюс, вот так. Теперь новые ее родни. Самой замечательной девушке Виктории Малышевой, той, которая помогла в очень трудную минуту. Пусть ей также Боженька всегда помогает. Очень прошу, если можно, то поставьте для нее песню. Ну, песни у нас всегда возможны, они у нас самостоятельно подтягиваются, никогда не разочаровывают. Конечно же, подытоживает все, что успеваем в эфире русского радио озвучить. Прямо сейчас будут Иванушки, песня называется «Беги», ну а дальше посмотрим.
0: На русском радио.

0: Спасибо Славе за исполнение такой трогательной песни. Стол заказов русского радио, он, как всегда, на чеку. Хотите что-нибудь приятное отправить друзьям, знакомым и близким? Да пожалуйста. В мессенджеры можно отправлять сообщение, используя номер 8-916-003-105-7. Официальное сообщество русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также к вашим услугам. Привет передаем в Омск из Атланты. Наши жизни пути запутаны, но ты и я вот-вот станем бабушкой и дедушкой. Малыш, который родится в Нью-Йорке, это наше будущее. Спасибо большое, что мы не потеряли друг друга. Спасибо, Вова, за память. Ирина Клишанкова, позитивчик. Спасибо большое. Сразу узнаю. Всем-всем-всем большущий привет. А вам, Ирин, персоналочка. Спасибо, что не забываете. Слушать будем, что мы будем. Да, у нас Николай Басков в самое ближайшее время. А что будет потом, у нас категорически самостоятельные песни. Что-то обязательно подтянется. Самое главное, с вас привет и поздравления, пожелания, признание в любви. Все, что в столе заказов обычно и звучит.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично!
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски!
1: Не кислые шутки!
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Если

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, к вашим услугам. Но если вы не наш постоянный радиослушатель, а, откровенно говоря, новичок, намекаю сразу, здесь ничего не просим. Всем делимся. Песни у нас самостоятельно подтягиваются, и дело не во вредности ведущего, хотя, конечно, он и присутствует, но на вас не распространяется. Поэтому акцентируем свое внимание на чем-нибудь белом и пушистеньком, что вы хотите передать друзьям, знакомым и близким. Людмила, рад вас видеть. Привет вам и городу Камышину. От вашего лица передаю привет новичкам. Тимуру Бодрову, и спасибо от вас. Правда, Людмила, хочется сказать, нашли, когда передать. Как мы с ним стыковались тут в течение недели, вот тогда нужно было, а теперь, наверное, не пересечемся еще в половину. Я очень надеюсь, что он сам услышит и сам порадуется. Машенька, привет вам и всему городу Санкт-Петербургу, и доброй ночки. Мы тоже работаем, как и вы. Передайте, пожалуйста, приветик МБУ Калининского района города Уфы. Мы лучше. Спасибо за смену сегодня. Спасибо за смену сегодня водителю Альберту и дорожному рабочему Ильдару. Всем ребятам на поливомойках, Вихряк и МТЗ, погрузчики, самосвали. Привет, ваш мастер Анастасия. Сколько я новых слов узнал. Хочется выдохнуть. Алый закат от Сергея Лазарева. Прямо сейчас. Поехали.

0: Продолжается стол заказов Русского радио. Дмитрий Лебедев, я в очередной раз напоминаю вам, не забывайте, пожалуйста, про подпись. А остальное все непременно приложится. Любимый муж Андрей, спасибо тебе за 19 лет совместной жизни. Я тебя люблю. Это пишет Марина. Приветик заодно и вам, Марина. Вы у нас образцово-показательный вариант, поскольку столько лет и в любви, это прекрасно. Елена Соколова. И снова Пальма де Майорка. Здравствуйте, Дмитрий. Легкого эфира. Спасибо большое. А вам, солнышко, оно у вас наверняка есть. Да, вот как дальше по сообщению. Вижу цифры. Ладно, пока дойдем. У нас погода изменилась в данный момент. Прошел дождь небольшой, но в течение дня температура не поменялась. Также 33. А мы все так же завидуем вам белой завистью. Или слегка желтенькой. Нам все-таки солнышко хочется, а это вроде как его оттенки. Мы уже забыли. Хочу передать отдельный привет всем слушателям. Добавлю еще немножечко кусочек морского воздуха и солнечного лучика, и настроения. Также передаю привет себе. Очень хочется послушать песню. Леночка, вам большой привет. Себе, конечно, можно, но когда кто-то еще передает, это гораздо круче. В общем, радуемся за вас и радуемся хоть каким-то теплым денькам у нас в Москве. Надеюсь, догоним и по солнышку. По морю-то точно нет.
1: На русском радио.

Стол заказов русского радио, он, конечно же, продолжает свою работу. Всего лишь половинку отметали, но с другой стороны, сейчас время будет шустрее усиливаться. Вот посмотрите, моргнуть не успеете, как все закончится. Не мешкайте, отправляйте прямо сейчас. Конечно, наш номер 8-916-003-105-7, он не изменился. Отправляйте в мессенджер, как в ваши, так и в наши любимые. Или, если любите соцсети, ВКонтакте, в Одноклассниках, официальное сообщество русского радио, к вашим услугам. Только про подпись не забывайте. Все наши собрались. Людмила из Уссурийска. Доброе утро. Пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами и отличным настроением. Пусть все задуманное легко сбывается, а каждая минута радует. Своим пациентам желаю здоровья и удачи. Я с удовольствием присоединяюсь, потому что и то, и другое, мне кажется, очень важная составляющая в нашей жизни. Сергей Сергеевич пишет: «Доброе утро, любимая. Просыпайся. Знаю, не хочется, но надо, рыбка моя. Удачной тебе рабочей субботы, моя Аняша. Твой пупсик Сергуша». Послание пришло из Новокузнецка. Так и указано. Следующее пришло из Москвы. «Ленок, я рад вас видеть. Вам также и тепла, и счастья, я думаю. Отличное настроение вообще не должно нас никогда покидать. Пусть у всех все будет хорошо. Ну, а если вдруг кто-то нуждается в дополнительной помощи, друзья, знакомые, они всегда помогут. Они вытащат, они заберут».

Пятимся. Да, это выступление Дмитрия Маликова, конечно, для тех, кто еще не повстречал друг друга, или для тех, кто желает еще как-то разочек столкнуться с любимым человеком на просторах жизни. Надеюсь, и то, и другое получится. А мы сейчас уже о тех, кто счастливо живет в компании друг друга. Доброй ночи, Дмитрий. Прекрасного эфира. Спасибо большое. Прошу от всей души поздравить моего мужа Андрея с его юбилеем. 50 лет. Мой родной, любимый человек. Сегодня у тебя юбилей. И я смотрю.

0: Голосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4.

0: друга жаль, что потеряли. Друг друга мы последний раз.
1: Стол заказов русского радио.

0: Мне кажется, мы постепенно закругляемся. Уже ни флажков, ни шариков в этом часе не будет. Стол заказа подошел к своему логическому завершению. Но опять же, еще кусочек радости от кого-нибудь кому-нибудь успеем передать. Почему бы и нет? Смотрим, что пишут. Максим Платов, Русское радио. Доброй ночи. Передаю привет своему городу Нерехта, Костромской области, а также любимой девушке Валерии. Включить какую-нибудь веселую песню? Но тут же как получится. Хотя нет, вижу, получится. Песня веселая намечается. Здравствуйте, это Лапонька на связи. Благодарю Иванова Антошу по кличке Поросеночек. Спасибо тебе, дорогой мой, что привез на даченьку. Я знаю, как ты старался, пишет Катерина. Катерина, я предлагаю вам об этом помнить еще хотя бы половину ночи или всю, и половину дня, чтобы когда работенька подвалит на даченьке, вы уж, пожалуйста, Лапоньку-то по кличке Поросеночек не заставляйте сильно впахивать, и тогда все будет хорошо.
1: На Русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Радио.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.